0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Джем ФМ.
3: Здравствуйте. В России существенно сократилось количество звонков телефонных мошенников. В первом квартале года снижение составило от 33 до 74% по сравнению с тем же периодом прошлого года и в зависимости от оператора связи. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, результаты подтверждают эффективность мер, предусмотренных федеральными законами. С прошлого года было принято 11 законов в защиту граждан, и работа по совершенствованию механизмов защиты продолжается, отметил спикер Госдумы, пишет «Москва-24». В Свердловской области к дорогам, которые отремонтируют в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», добавились еще 11, сообщил губернатор Паслер. Всего по нацпроекту будет обновлено 60 дорожных участков длиной более 230 километров. Часть объектов дорожники сдадут в текущем году, еще часть в следующем. Так, в числе дополнительно включенных в план работ 5-километровый участок автодороги Сысерть-Часовая в Каменском округе. Также в Каменске-Уральском отремонтируют 15 километров трассы Каменск-Уральский-Кривакинск. На трассе Первый Уральск-Шали вместо 8 километров трассы отремонтируют 25 километров, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге подешевела аренда квартир. Ставки снизились, предложение выросло, пишет портал 66, ссылаясь на риэлторов. За год долгосрочная аренда, заметнее всего, подешевела в Екатеринбурге, Краснодаре, Перми, Москве и еще ряде городов. По данным сервиса Яндекс.Аренда, по итогам апреля средняя ставка долгосрочной аренды жилья в городах-миллионниках составила 33 тысячи рублей, в том числе в Екатеринбурге. Ставки снизились от 2 до 5%, пишет газета «Известия». Одна из причин снижения цен на аренду жилья – рост предложения. В Екатеринбурге он за год вырос на 72%. На рынок выходят инвестиционные квартиры в новостройках. Жители Китая начали массово скупать одежду с цитатами президента Путина на выставке в российско-китайском экспо в Харбине. Об этом рассказала гендиректор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова. Самой первой покупкой стал свитшот с цитатой «Надо обязательно смотреть в будущее», пишет агентство ТАСС. Спрос большой, и российская делегация в Китае опасается нехватки привезенного товара. Напомню, поездка Владимира Путина в Китай запланирована на 19-20 мая по приглашению лидера страны Си Цзиньпина. Главной темой встречи двух лидеров станут двусторонние отношения России и Китая. В сети обсуждают победу Болгарии на 70-м юбилейном конкурсе Евровидения. Страна впервые заняла первое место на конкурсе. Ее представила певица Дара Дарина Йотова с песней «Бангаранга». Болгария не участвовала в Евровидении с 2022 года. В этом году вернулась на конкурс вместе с Румынией и Молдавией. Кстати, румынская исполнительница заняла третье место. Филипп Киркоров, между тем, сообщил, что его команда написала трек для болгарской исполнительницы. Официальный доллар 73.13, евро 85.18.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
4: 7 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ ООО «Уралтрак». Донфэнк, центр Екатеринбург. Сейчас за окном плюс 19 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность. Без существенных осадков. Ветер будет теплый, южный, с переходом на западный 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 28, плюс 30 градусов.
2: Реклама.
5: Что за новый кроссовер на парковке?
6: Донгфэнг. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
7: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте альфа-банк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Для слушателей старше 12 лет.
8: Шоу начинается прямо сейчас.
9: Утренняя джимнастика.
2: Джем ФМ.

0: 7 часов 7 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов, на календаре сегодня 18 мая, понедельник, с вами Папалыч, Маргарита и Ярик, утренняя джимнастика, говорим тебе доброе утро, здравствуй, новая трудовая неделя.
1: Всем привет!
2: Всем привет, привет, привет!
0: Какие же хорошие, классные, теплые выдались выходные.
1: Замечательные.
0: Но я даже могу сказать, что они выдались жаркими. Жару я не люблю, но тем не менее, все равно приятно после того, как так долго-долго были морозы и холода, надеть шорты, сланцы, рубашку-гавайку, в которой, собственно, я и пришел сегодня на работу. И так прекрасно чувствовать себя, как будто в другом каком-то находишься вообще измерении, не на Урале.
2: Я вот сегодня, кстати, тоже, мне жена говорит, надевай, пожалуйста, поло, шортики, такое все, это холодно же, какое холодно, ты в обед почувствуешь, что не холодно, я такой, ну ладно, поверил на слово.
1: Ну действительно, мы уходили такие весенние, а пришли уже совсем летние.
0: Ну и лето на улице, выходные, по крайней мере, там точно так удалось, и мы нашли очень интересную локацию, погуляли в Екатеринбурге на Визе, напротив, получается, у нас вот где яхт-клуб, а сейчас с другой стороны, со стороны сортировки, там сделали такое интересное место, и там, получается, скамеечки, место для волейболов, для футбола.
1: Набережная небольшая
0: там такая, такую набережную делали, она такая современная, красивая, фонарики, подсветка.
2: Она там раньше была, просто такая в запущенном состоянии, сейчас мы ее облагородили.
0: Порядок такой прям навели, и там народ гуляет, он пока еще работает в тестовом режиме, с 1 июня будет официальное открытие, там будут и приглашать и артистов, музыкантов, какие-то активности. Да, главное, что фудкорт там стоит, там продаются, есть что поесть. Столики опять прям под открытым небом стоят, песочный пляжик такой. Единственное, что купаться нельзя, хотя там можно взять, например, сабы, тамараны, ну, такие штучки. Вот. А вообще, там раньше, называется территория ветра, по-моему, раньше там зимой, по крайней мере, катались ребята на доске под парусом. И они, видимо, как-то это место раскачали, поняли, что есть интерес. То есть он работает, получается, будет круглогодично. То есть весна, зима, осень – это парк, а зимой это вот катаются, ребята могут под парусом
2: как попробовать. Называют,
1: да, для активных видов спорта.
0: Да, прикиньте.
1: Для экстремалов.
0: Вот. Ну, там, да, симпатично так, в общем, аккуратненько. Единственное, что добираться туда только на машине. Потому что там, ну не знаю, пешком, конечно, люди идут, но там даже тротуаров, пешеходных, дорожек этих нет.
1: Пока еще такая история.
0: Да, история. Ну, откроется, возможно, все-таки что-то и будет. Ну, в любом случае, приятно, что появилась такая интересная локация, современная, красивая, очень модная. Там есть такая смотровая площадочка, на нее поднимаешься, и такой вид красивый на нашей Екатеринбурге. Я даже пофотографировал, потом вам покажу. Виз там напротив. Ну, классно очень. И вот эта вечерняя гладь нашего Визовского пруда. Очень симпатичное место. Все фотографируются, все селфи делают. Там
1: закаты, причем, наверное.
0: Да, да, закаты, рассвет, но комары.
1: Ну, что делать? Даже какие-то минусы.
2: Вот по льду под парусом называется буер эта штучка.
0: Вот, так что, возможно, попробуем и зимой покататься. Ну что, а мы пока к нашему спорту в утренней джимнастике. Раз-два, сели, встали, потянулись. Ну и расскажем, что же будет в ближайшее время. В 7.20 поздравим именинников. В 7.30 уже яркие заголовки. В 7.40 астрологический прогноз. В 7.50 пригласим всех в нашу игру «Стоп-слово», в которой разыграем пару билетов на спектакль «Прелести измены», категория 16+.
2: И все это на Джем FM.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Телефон рекламной службы Jam FM
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: Jam FM.
10: Где пробки?
11: 7 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на GMFM ООО «Атлантик Про».
12: 3 балла на улицах Екатеринбурга, местами затруднения. Стоят улицы Сарамолотова от остановки Новгородцевой до улицы Высоцкого, также Березовский тракт, Трудовая от Горького до Мурзинской. Машиностроители от площади Первой Пятилетки до проспекта Космонавтов и улица Высоцкого от церкви Комсомола до улицы Егоршинский подход.
0: Реклама.
13: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
14: 102.5. Jam FM.

0: 02-0-102-5.
1: Отзовись, порадуй!
0: Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5.
2: 7 часов 20 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов, время для поздравления именинников. Кто из звезд родился, по традиции расскажет нам Маргарита. Напомню, сегодня 18 мая, понедельник.
3: Сегодня свой праздник персонально отмечает актриса Ольга Ломоносова, получившая широкую популярность после роли Киры Воропаевой в сериале «Не родись красивой».
2: Угу.
3: Росла очень стеснительным ребенком, вообще не мечтала становиться артисткой. Вообще выступать перед кем-либо для нее было проблемой, даже стихотворение заканчивалась слезами. Но при этом она окончила хореографическое училище и стала профессиональной балериной. Какое-то время служила в балете. Угу. А потом она получила травму, но не отчаялась и поступила в театральный.
2: Ничего вот себе, вот после травмы.
3: Да, поступила в театральный, окончила, и ее кинокарьера тоже сложилась прекрасно, и много она в антрепризе выступает, и к нам часто приезжает в Екатеринбург.
2: Ну, она прекрасно выглядит.
3: Очень красивая, да. Все ее сравнивают еще с актрисой Натальей Андрейченко.
2: Да, хотел сказать, что на Мэри Поппинс похожа.
3: Да,
4: что-то
3: да.
4: есть.
3: Еще одна крутая именинница у нас сегодня есть. Это олимпийская чемпионка по фигурному катанию, самая титулованная российская фигуристка Алина Загитова.
2: Прекрасно.
3: За победу на Олимпиаде получила в подарок от премьер-министра Японии, собаку редкой породы Акита Ину и назвала ее Масару, потому что это означает победа на японском.
2: Здорово.
3: Помимо фигурного катания, она увлекалась гончарным делом, мыловарением и как-то на мастер-классе изготовила коньки из мыла и разыграла их среди своих поклонников.
2: Здорово.
3: Еще Алина хороший кулинар, может приготовить все, что угодно, от салатов и запеченной рыбы до пышных панкейков и шоколадного кекса с ягодками.
2: Здорово. Родилась в Ижевске, 24 года. Умничка.
3: Да. Да, хорошенькая.
2: Поздравляем. Ну что, всех, кто сегодня в Екатеринбурге отмечает свой праздник, главный день рождения, с утра пораньше на GMFM принимай поздравления. Ну а все, кто трудится, что на трудовую неделю настроились, открыли окошечко, впустили свежий воздух в окно, ну или включили кондиционер, а главное, сделали погромче GMFM.

0: 7:28 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 20 градусов. Далее на GMFM яркие заголовки. Рита, о чем они будут?
1: Расскажу про трендовый рецепт окрошки.
2: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 34 35 380 300.
7: Главный футбольный матч года. Урал бьется за выход в премьер-лигу.
8: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
7: Поддержи любимый Урал.
8: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
9: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год. Екатеринбург, 05.
10: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
11: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
12: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
13: Телефон рекламной службы GEM-FM.
14: 235-0905.
13: 235-0905.
14: GEM-FM.
0: Половина восьмого в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов. Прямо сейчас на GEM-FM яркие заголовки. Рита, рассказывай.
1: Какую окрошку вы любите? Актуальный вопрос.
0: Ой, в эти выходные мы делали окрошку, но у меня классическая с квасом.
1: Угу. Вот. У тебя, Ярик.
15: Сыворотка и нравится мне.
1: Ничего
15: классная
1: себе, необычно.
15: Получается.
1: Ну, расскажи еще про один необычный очень рецепт.
0: Давай.
1: В сети стал популярным рецепт окрошки том-ям. Палыч, тебе понравится.
0: Ну, не факт. Для меня том-ям что-то горячее блюдо какое-то. И везде совать том-ям, сейчас его в мороженое, там что-то, в кофе, еще куда-то. И что-то, мне кажется, уже это как-то не очень.
1: Ну, ладно, не бухтите, слушайте. Может быть, вдруг понравится. Готовится так. Нарезаем начинку для окрошки. Огурец, редиска режется соломкой, причем вместе с ботвой редиска режется, редькой, дайкон тоже соломкой, шпинат, зеленый лук. Отдельно делаем заправку, то есть смешиваем в блендере такие классические ингредиенты для том-ям. Это кокосовое молоко, здесь еще добавляется кефир, паста том-ям и лед. Отдельно обжариваем креветки со сливочным маслом и чесночком, перекладываем все это в тарелку и заливаем получившейся заправкой.
0: Ну, даже не знаю, что сказать.
15: Так это какая-то не окрошка уже.
0: Да, надо как-то... Ну, попробовать, в любом случае, интересно. Может, да, действительно, это не окрошка будет называться?
1: Может быть, но в стиле том-ям.
0: Холодный том-ям?
1: Да, да, да.
0: Это том-ям, когда остыл.
15: Будете окрошку.
0: У нас есть том-ям холодный.
15: Это были яркие заголовки на GEM-FM.
14: Прогноз погоды на GEM-FM.
0: 7:31 в Екатеринбурге. Сейчас за окном плюс 20 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 28, плюс 30 градусов. В Ревде сейчас плюс 16, в Реже плюс 19, в Краснотуринске плюс 21 градус.

0: 7:40 в Екатеринбурге, за окном плюс 20 градусов, время гороскопа, в утренней джимнастике. Ну что, приготовились? Итак, поехали. Сегодня 18 мая, понедельник.
1: Овен, сегодня ты легко справишься с любыми задачами, просто начни.
2: Телец, порадуй себя чем-то вкусным, ты это заслужил.
1: Близнецы, общайся больше, интересные знакомства уже рядом.
0: Рак, займись домом или устрой теплый вечер с близкими.
1: Лев, не стесняйся делиться своими идеями, тебя точно поддержат.
2: Дева, разложи все по полочкам, и день станет продуктивным.
1: Весы, будь готов пойти на компромисс, это поможет избежать лишних споров.
0: Скорпион, полагайся на свою интуицию, сегодня она особенно острая.
1: Стрелец, самое время немного отдохнуть и заняться тем, что любишь.
2: Козерог, запланируй день, но не забывай расслабляться и радоваться мелочам.
1: Водолей, проведи время с друзьями или коллегами, их поддержка придаст сил.
0: Рыбы, займись творчеством, добавь красок в свой день.

0: Где пробки?
1: 7 часов 47 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 20 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО «Ника Моторс», Субару-центр, Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А.
2: 5 баллов на улицах Екатеринбурга, движение в городе плотное. Стоят улицы Донбасская, Бебелец, Суворовская переулка, Датовая, Туйская, также Космонавтова, Старобольшевиков до Машиностроителей, Березовский тракт Трудовая, от Барьерной до улицы Мурзинская. Много машин на Большакова, от Сурикова до Белинского, на Машиностроителей, от площади Перепелетки до проспекта Космонавтов и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214 90 14.

0: 7 часов 52 минуты в Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. Рита, как бы сейчас классно было отправиться в театр?
1: Да, хорошо бы.
0: И вот у кого-то есть такая возможность, потому что прямо сейчас мы разыграем пару билетов на спектакль «Прелести измены», категория 16+.
1: Представляешь, да? Надену вечернее платье, но я себе не могу такое представить, а вы можете. Поэтому скорее присылай смайлик на наш номер в Максе, плюс 7 932 020 102 и 5.
0: Становись участником игры «Стоп-слово», которая уже совсем скоро на Jam FM.

0: Новости на Джем FM.
1: 21 градус.
2: Здравствуйте. В Минэкономразвитии заявили об устойчивом снижении инфляции. Это открывает пространство для смягчения денежно-кредитной политики, заявил глава министерства Максим Решетников. Он добавил, что практически прекратился рост кредитов бизнесу и населению. Это подтверждает, что ценовое давление на розницу со стороны поставщиков стало ниже. Все эти условия позволяют Банку России продолжать снижать ключевую ставку. В это же время глава Минэка в интервью РБК добавил, что выбор конкретной стратегии резкого снижения либо постепенного остается исключительно за регулятором. Эльмаш рано утром в понедельник остался без трамвайного движения. По данным департамента транспорта, вагоны встали в районе остановки «Педагогический университет». Причиной названа техническая неисправность. Остановка движения коснулась 4 маршрутов. Это 2, 7, 14 и 24. В это же время утром в понедельник трамвайное движение открыли на ЖБИ. Еще в пятницу в мэрии сообщали, что работы по ремонту трамвайных путей на пересечении Сыромолотова и Высоцкого завершат на сутки раньше. Работы проходили с 16 по 18 мая. Ремонт Малышевского моста и пробки из-за этих работ при этом продолжаются. Банки стали реже отказывать в кредитах жителям Свердловской области. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй. В апреле доля отказов по заявкам сократилась до 76,6%, тогда как в марте показатель составлял 79%. Цифры в Свердловской области соответствуют среднероссийским. Несмотря на улучшение статистики, банки по-прежнему отклоняют более 3/4 заявок по простым потребкредитам, пишет агентство ЯН. Роспотребнадзор заблокировал больше 13,5 тысяч ресурсов по продаже запрещенных БАД. В числе примеров – интернет-страницы, где предлагалась продукция, в которой существенно превышены нормы содержания различных витаминов и макро- и микроэлементов. Выявлены также опасные добавки, которые не проходили государственную регистрацию в России. В ведомстве напомнили, что ведут подобную работу на регулярной основе. Об этом пишет РИА Новости. Больше половины россиян сожалеют, что вовремя не купили биткоин. Это данные опроса об упущенных финансовых возможностях, пишет газета.ру. На втором месте в этой категории отказ от покупки американского доллара, когда курс валюты составлял всего 30 рублей. Об этом сожалеет каждый третий респондент. Тройку замкнули те, кто не успел воспользоваться программой безадресной льготной ипотеки. И только 9% опрошенных заявили, что не стали бы ничего менять в своем финансовом прошлом. Официальный доллар на сегодня 73.13 и евро 85.18.
0: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Джем ФМ.
5: 8:03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Джем ФМ — ООО «Екатеринбургский деловой мир», сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». В центре города сейчас плюс 21 градус. Синоптики нам пообещали переменную облачность без существенных осадков. Ветер теплый, южный, с переходом на западный, 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 28, плюс 30 градусов.
0: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама. Дни рождения и выпускные в Радугаленде. Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
7: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем.
8: Радугаленд. Детские праздники под ключ. Подробности на сайте raduga-land.ru.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Шоу продолжается.
11: Утренняя гимнастика.
12: Джем FM.

0: Спонсор утреннего шоу ООО «Радуга-Ленд» – парк развлечений.
1: Дни рождения и выпускные в «Радуга-Ленде». Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
2: Чтобы его за меня организовали.
1: Сделаем!
3: «Радуга-Ленд» – детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Стоп! Стоп!
1: Слово! Слово!
3: Стоп! Слово.
1: Игра на Jam.fm.
3: Стоп. Слово.
0: 8 часов 8 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 21 градус. Прямо сейчас начинается игра в утренней джимнастике. Стоп, слово. Первая игра на этой неделе. Разыгрываем пару билетов на спектакль «Прелести измены». Категория 16+. У нас на связи Юля, которая из Екатеринбурга, едет на работу. Работает она в банке. Юля, доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Не так, доброе, теплое, прекрасное, летнее практически, екатеринбургское, свеженькое утро. Вот так хорошо?
4: Да.
0: Все про нас. Юлечка, ну рассказывай, чем занималась в выходные, что делала, как отдыхала, где побывала?
4: Ой, ездили к родственникам, так. Ходили на шашлыки. Ну, то есть имеется в виду в кафе на шашлыки.
0: Так я понял, сейчас поправочка, да? Это интересно, важно.
5: Важное.
0: Так. Да. То есть шашлыки?
4: В лес нельзя, конечно, вот, да. Ну и все, хорошо провели время, отдохнули, в полную сил набрались к рабочей неделе. Так
0: это
4: что
0: здорово.
4: Вот.
5: Чудесно.
0: Далеко куда-то ездили к родственникам они у вас?
4: Ну да, 100 километров от Екатеринбурга. Ну, как бы немного, но...
0: Ах, это вообще 100 километров, да. Не дорога.
5: Ерунда-то какая.
0: Но когда меняешь место, вот я же говорю, на выходные ты не дома у телевизора, да, например, даже не в той же квартире, даже к друзьям сходил в гости. А если уже выехал куда-то, если еще и за город, то это вообще прекрасно.
5: Обновление.
0: Сразу организм перестраивается.
4: Да, обновление.
0: Как будто из отпуска, да, вернулась в понедельник, получается?
4: Да.
0: Шикарно. Ну что, осталось в театр тебя отправить, поэтому все, да. Что тебе нужно
4: очень
0: для... Хочу. Да мы сами хотим, но нам
5: да.
0: Нельзя. Ну что тебе нужно сделать? Вот тебе сейчас расскажет Маргарита, слушай внимательно.
5: Прямо сейчас Ярик поставит для тебя песенку, а последнее слово в этой песне спрячет за каким-нибудь звуком. И твоя задачка будет это слово угадать. Угадаешь, пойдешь в театр, круто же. Ну а если вдруг чуть-чуть растеряешься, то приз разыграем среди тех, кто пришлет правильную версию ответа в наш мессенджер Макс.
0: Песня известная, поэтому желаем тебе удачи. Поехали!

0: Много сказок.
1: Сказок. Ты смотрела сериал, да?
0: Да.
2: А кто его не смотрел?
1: Я думаю, все... Я тоже смотрел.
2: Да, как это ни странно.
1: У каждого были свои любимчики, наверное, да, в сериале. И смотрели, конечно.
3: Карёва.
1: Это правда. Ну, расцвела девчонка. Ну и фильм, конечно, шикарный. Не знаю, в то время как-то он прям вовремя вышел, в нужное время. Юлечка, конечно, это сказок, но надо проверить. Вдруг все-таки что-то поменялось с того времени. Послушаем правильный ответ.
4: Посмотрела все фильмы о любви, но в жизни тоже много сказок.
1: Да, ну что, прекрасная сказка у тебя начинается. Готовь вечернее платье и отправляйся в театр. Поздравляем тебя, пара билетов на спектакль «Прелести измены» твои.
0: Отлично, спасибо.
2: На правах рекламы.
1: Это ироничная трагикомедия, в которой тебя ждут остроумные диалоги с тонким юмором и непредсказуемые финалы каждой новеллы.
2: В ролях Андрей Чернышов, Ирина Ефремова, Андрей Кайков и другие.
1: Спектакль пройдет 3 июня на сцене Дома культуры «Железнодорожников».
2: Для зрителей старше 16 лет.

0: Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM.
6: Где пробки?
7: 8.16. Екатеринбурге, в центре города, плюс 21 градус. 6 баллов на страничке Яндекс.Карты. Движение в городе затруднено. Стоят улицы Пехотинцев, Летчиков, Армавирская, от Софьи Перовской до Артинской, также Новгородцева, от Сорокалетия Комсомола до объездной дороги, Большакова, от Серова до Белинского, много машин на Фурманова, от Московской, также до Белинского, на Восточной, от проспекта Ленина до Декабристов, на машиностроителей, от площади Первой Филетки до проспекта Космонавтов и на Высоцкого, от Сорокалетия Комсомола до улицы Егоршинский подход.

0: Найближчий.
1: 8 часов 19 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 21 градус, на календаре сегодня 18 мая, понедельник, хорошие выходные пролетели, практически летние, 16-17 мая, так хочется сказать июня на самом деле, смотрю на окно,
2: тепло,
1: и мне
2: потому
1: кажется
2: что
1: прям
2: очень...
1: июнь,
3: да. Даже июль, наверное,
1: жарко просто, мы сегодня с Яриком в шортиках пришли, Рита тоже в легком платьишке, как она сказала, как у тебя, платьишко спортивное?
2: Да, платье-футболка.
1: Представляете, платье-футболка, оказывается, такая, что девушка все есть.
3: Если такое получишь.
1: Да, ну и мы, естественно, в понедельник с утра пораньше просто спрашиваем себя про события, хорошие события, которые произошли у тебя на днях. Так и называется у нас «Легкий понедельник», что было интересного, яркого. Я, наверное, с себя начну, не могу удержаться, потому что действительно мы открыли очень крутое место в Екатеринбурге. Причем на сортировке там не особо много каких-то интересных мест. Но вот нашли, тем не менее, местечко, называется «Территория ветра». Это прямо на набережной Прудика сделано. И что интересно, он напротив получается вот этого Визовского, того общепринятого пляжа, если так можно сказать.
3: На другом берегу.
1: На другом берегу. Да. И что интересно, сказали, что то ли в этом году, то ли через год будет, нам, по крайней мере, там пообщались с ребятами, будет корабли ходить, можно будет добраться
2: ничего
1: с того
2: себе
1: берега на этот на кораблике. Классно же?
2: Это очень мило.
1: Очень мило, да. Ну и сама территория довольно приятная. Я говорю, там люди играют в волейбол, в футбол. Некоторые просто разложили там одеяло, лежат, смотрят на закат,
2: пикничок.
1: Смотрят пикничок, да, там спортивные всевозможные какие-то инвентарь, там груши, несколько теннисных столов стоит. Ну, то есть такое местечко, очень красивая подсветка, уже такое все современное сделано.
3: Кстати, вид такой красивый на Екатеринбург, вот с этого места я сейчас смотрю, прям
1: и там
3: на балке.
1: И даже смотровая площадочка есть, и вот там как раз вид довольно симпатичный. Еще бы не комары, было бы вообще великолепно. В общем, сходили и узнали это место, я там даже подпробовал местный фастфуд, там кофе можно поесть, фастфудик есть тоже, ларек. Такой стоит стильный, знаете, пляжные такие вот яркие, красивые, как автобусики. А также мы приобрели для детей вентилятор в комнату.
2: Супер нужное устройство сейчас.
1: Очень нужное устройство. Ну и как планировали, съездили, отведали шашлык на свежем воздухе. В кафе, то есть где разрешено жарить шашлыки, то есть все хорошо, все нормально. Нам там просто нравится сам шашлык, который готовят. Мы периодически с друзьями выезжаем даже. Это за городом получается место, небольшое кафе, но там на свежем воздухе, на открытом, можно посидеть. Очень прекрасно. А еще для кондиционера приобрел экран. Все еще долго хотел, но у нас есть кондиционер в квартире, и он дует прямо на диван, получается.
3: Ну, чтоб прямо не в тебя он дул,
1: да,
3: а рассеивалось.
1: Сейчас такие экранчики продаются. Я вот у нас на работе увидел, нам повесили здесь в студии GMFM. Я думаю, хочу такой же. Вот точно такой же приобрел, что-то недорого стоит. И такое сейчас наслаждение. Сидишь, в тебя ветер не дует, а в комнате прохладно.
2: Здорово.
1: Шикарно.
2: А я купила себе летние босоножки в пятницу.
1: Ну, девочки.
2: Да, буквально там перед выходными, и в субботу уже в них ходила на летнюю веранду в одном из ресторанчиков.
1: О, ты все-таки нашла летнюю веранду?
2: Да, конечно, нашла, сходила, очень классно посидели там, потом погуляли по нашей набережной на Плотинке, и такой закат был красивый, такое солнце, я не знаю, такое ярко-оранжево-красное какое-то.
1: Да, закат
2: какое-то.
1: Был красивый.
2: Но у нас еще все-таки очень красивые вот эти места, где Макаровский мост, и вид потрясающий, где башни и сеть, Высоцкий с другой стороны, да, просто очень красиво. А еще была же ночь музеев. Я туда не попала, но я попала на ярмарку ручной работы. Там купила сережки. Эта ярмарка находилась где дом Севастьянова, там музей камнерезного искусства.
3: А, да,
2: да, и очереди, какие-то движухи, очень много людей. Такая была очень классная атмосфера.
1: Здорово. Ну что, видите, какие у нас интересные выходные? А что хорошего, какие события хорошие у тебя произошли на днях? Пиши нам в наш мессенджер Макс. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, группа GMFM во Вконтакте. Пиши прямо на стене. Все сообщения читаем. Ну и приятный бонус. Из всех сообщений выберем одно, за которое вручим приз на GMFM.
4: GMFM 102.5. Утреннее GEM-настика.

0: 8 часов 30 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Далее на GMFM яркие заголовки. Рита, что ты там интересного нашла?
1: В Екатеринбурге можно будет жениться круглосуточно и в необычных местах.
0: Интересно.
2: Реклама.
3: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 34 35 380 300.
4: Это Брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы GEM-FM
6: 235-0905 GEM-FM.
0: 8 часов 31 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 22 градуса. Прямо сейчас на GEM-FM яркие заголовки.
1: Ну что, начинается сезон свадеб.
0: О, да.
1: И многие женихи и невесты очень хотят выбрать какую-нибудь красивую дату. И такая будет в июне. Как вам, зацените, 26.06.2026.
0: Ну, кому-то нравится. Ну да, неплохо, 26.06.26, если в двадцаточку убрать.
1: Но дата супер популярная, и на середину мая, по данным, уже подано 1074 заявления и 335 в Екатеринбурге.
0: Ну, потому что это еще на субботу выпадает.
7: А, 1000 это, получается,
1: по Свердловской области, ага, да, ага, по нашему региону. Ага. Поэтому, чтобы пары успели пожениться, пройдет специальная акция, которая смешно называется «Пошли жениться».
0: Такая серьезная название.
1: Да, в рамках которой будут выделены необычные площадки для регистрации брака, потому что стандартных не хватает, и нестандартные часы работы. Регистрация будет проходить фактически круглосуточно. И места для бракосочетаний будут такие. Ну, конечно, это дворец бракосочетаний города Екатеринбурга, но он тоже откроет свои двери в необычное время. Например, с полуночи 26 июня до 6 утра.
0: О, всю ночь.
1: И с 20 до 23.30, но это помимо стандартных часов работы. Также можно будет пожениться на Екатеринбург-арене.
0: Ой, прекрасно. Театре... Там места всем хватит, мне кажется.
1: В театре музыкальной комедии.
0: Отлично.
1: В библиотеке имени Билли. В Екатеринбургском музее изобразительных искусств тоже красивое.
0: Выбирай,
1: место.
0: Выбирай, да, себе место.
1: В Высоцком.
0: Ой, отлично.
1: И
0: а
1: даже,
0: красиво,
1: Палыч,
0: да,
1: тебе бы понравилось, если бы ты женился снова в термальном комплексе.
0: О, да.
1: Сидишь в чане такой.
0: Это прекрасно. И регистратор тоже такая рядом с тобой плавает.
7: В соседнем чане сидит.
1: Ну и, конечно, в этих во всех местах же обычно они работают в обычное время. И, соответственно, время там нестандартное. То ночью, то очень поздно, например, вечером. Поэтому нужно ознакомиться, если вас это заинтересовало, подать заявление.

0: договариваться.
1: Yes.
0: Но я представляю, это, конечно, регистрация в зал. А 8 часов 50 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 22 градуса. Далее на Jam FM игра «Мальчики, девочки». Первая игра на этой неделе, в которую прямо сейчас мы приглашаем всех желающих классно провести время, пообщаться с нами. Ну и, конечно же, получить возможность унести приз с Jam FM.
1: Чтобы принять участие в этой игрушке, тебе нужно отправить смайлик на наш номер плюс 7-932-020-102-5. Это наш мессенджер Макс. В игру мы дружно зовем и мальчиков, и девочек. Поторопись, может быть, именно тебе сегодня улыбнется удача.

0: Новости на Jam.fm.
1: Здравствуйте. В Минэкономразвитии заявили об устойчивом снижении инфляции. Это открывает пространство для смягчения денежно-кредитной политики, заявил глава министерства Максим Решетников. Он добавил, что практически прекратился рост кредитов бизнесу и населению. Это подтверждает, что ценовое давление на розницу со стороны поставщиков стало ниже. Все эти условия позволяют Банку России продолжать снижать ключевую ставку. В это же время глава Минэка в интервью РБК добавил, что выбор конкретной стратегии резкого снижения либо постепенного остается исключительно за регулятором. Эльмаш рано утром в понедельник остался без трамвайного движения. По данным департамента транспорта, вагоны встали в районе остановки «Педагогический университет». Причиной названа техническая неисправность. Остановка движения коснулась 4 маршрутов. Это 2, 7, 14 и 24. В это же время утром в понедельник трамвайное движение открыли на ЖБИ. Еще в пятницу в мэрии сообщали, что работы по ремонту трамвайных путей на пересечении Сыромолотова и Высоцкого завершат на сутки раньше. Работы проходили с 16 по 18 мая. Ремонт Малышевского моста и пробки из-за этих работ при этом продолжаются. Банки стали реже отказывать в кредитах жителям Свердловской области. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй. В апреле доля отказов по заявкам сократилась до 76,6%, тогда как в марте показатель составлял 79%. Цифры в Свердловской области соответствуют среднероссийским. Несмотря на улучшение статистики, банки по-прежнему отклоняют более 3/4 заявок по простым потребкредитам, пишет агентство ЯН. Роспотребнадзор заблокировал больше 13,5 тысяч ресурсов по продаже запрещенных БАД. В числе примеров – интернет-страницы, где предлагалась продукция, в которой существенно превышены нормы содержания различных витаминов и макро- и микроэлементов. Выявлены также опасные добавки, которые не проходили государственную регистрацию в России. В ведомстве напомнили, что ведут подобную работу на регулярной основе. Об этом пишет РИА Новости. Больше половины россиян сожалеют, что вовремя не купили биткоин. Это данные опроса об упущенных финансовых возможностях, пишет газета.ру. На втором месте в этой категории отказ от покупки американского доллара, когда курс валюты составлял всего 30 рублей. Об этом сожалеет каждый третий респондент. Тройку замкнули те, кто не успел воспользоваться программой безадресной льготной ипотеки. И только 9% опрошенных заявили, что не стали бы ничего менять в своем финансовом прошлом. Официальный доллар на сегодня 73.13 и евро 85.18.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: 9 часов 3 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на Jam.fm. ООО «Уралтрак» Джак-центр. Екатеринбург. Солнечно за окном. Прям летняя картинка. Плюс 23 градуса. Это о чем-то договорит. Синоптики нам пообещали сегодня переменную облачность и без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 28, плюс 30 градусов.

0: столица Урала.
1: Спонсор утреннего шоу на Джим.ФМ ООО «Радуга Ленд», парк развлечений.
2: Реклама.
3: Помнишь, как это здорово летать во сне? Ха,
2: я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в «Радуга Ленде». Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
3: «Радуга Ленд». Летать легко.
2: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Шоу продолжается.
6: Утренняя джимнастика.
2: Джим FM.

0: 9:08 в Екатеринбурге, в центре города, +23 градуса. Начинается первая на этой неделе игра «Мальчики и девочки» в утренней джимнастике. Разыгрываем пару билетов на стендап Ольги Егорчевой, Светланы Кудиновой и Амалии Гридиной, категория 18+. Знакомимся с нашими участниками. За мальчиков играет Денис, он из Екатеринбурга, работает менеджером и сейчас едет на работу. Денис, доброе утро!
1: Доброе утро!
0: Ну что, у нас сегодня легкий понедельник, мы всех спрашиваем, какие хорошие события у тебя произошли на днях? Вот что ты делал, может быть, в эти выходные? Что было хорошего?
1: Самое хорошее — это спал все выходные.
0: Это прекрасно, то есть ты из кровати не вылезал.
2: Несмотря на жару, на теплую погодку.
0: А, кстати, многие пишут, что идеальный отдых — это просто лежать, спать.
2: Ну почему бы и нет, каждый свое выбирает.
0: Но если ты работаешь менеджером, это же такая работа-то.
2: Тоже рутинная.
0: Мало того, она еще и нервов столько тебя требует.
2: Это точно.
0: А тут бац, телефон звонит, ни от кого, ты никому ничего не должен звонить, не согласовывать и так далее. Прекрасно, ну что, здорово. Играешь сегодня с Настей, Настя у нас из Екатеринбурга, работает на такси, сейчас отвозит заказ. Настя, доброе утро.
3: Доброе.
0: У тебя что было хорошего в этих, на этих выходных? Что интересного, яркого произошло?
3: У меня каждый день хороший. Я с детьми их провожу, с любимой дочкой, с сыночком. Гуляли полдня.
2: А здорово.
0: Где гуляли?
3: Да во дворе гуляли просто. У меня маленькие совсем детки. Ну просто гуляли 6 часов.
0: О-о-о.
3: Рекордное время практически.
2: На площадке, наверное, гоняли там.
3: Ну да.
0: Прекрасно. Ну что, отлично. Я думаю, все отдохнувшие, выспавшиеся, например, как Денис. Давайте послушаем правила игры и приступим.
2: Каждому из вас прямо сейчас мы будем задавать вопросы. Их будет 3. Палыч приготовил вопросы для Анастасии. Я приготовил вопросы для Дениса. Все просто. Кто даст больше правильных ответов, тот и заберет наш классный сегодняшний приз.
0: Всем удачи. Поехали. Денис, первый вопрос для тебя.
2: Гратинирование – это кулинарный прием, при котором на блюде образуется запекшаяся корочка или ледяная корочка.
1: Как сейчас, гратинирование?
2: Гратинирование.
1: Пусть будет первый вариант.
2: Верно, запекшаяся золотистая корочка образуется.
0: Так, 1-0, мальчики, вышли вперед. Настя, вопрос для тебя. В Екатеринбурге открылось новое общественное пространство для отдыха на воде, у воды точнее, на берегу Верхесецкого пруда по адресу контролеров 17А. А как оно называется? Территория ветра или территория лета?
4: Территория лета.
0: Территория ветра она называется. Да, ну что, тем не менее, 1-0. Пока у нас счет, ничего еще страшного не произошло. Денис, вопрос для тебя номер 2.
2: Масло чайного дерева активно используется в косметологии. Какой эффект оно дает? Антисептический или отшелушивающий?
1: Антисептический.
2: Абсолютно верно, молодец.
0: Чётенько, когда, Денис? Без задержек. Настя, вопрос для тебя. Сколько лет прожили супруги в браке, отмечающие стальную свадьбу? 11 лет или 12 лет?
4: Пусть будет 12.
0: На самом деле это 11 лет стальная свадьба. Ну что, счет 2-0, можно мы остановить игру. Насте говорим спасибо, не расстраивайся. Снова отправляйся, смайлики, и поиграем с тобой снова, хорошо?
4: Да, всего доброго.
0: Все, отличного тебе дня, легкой недели. Ну а Дениса поздравляем с победой.
1: Спасибо.
0: Тебе огромное спасибо. Вручаем тебе пару билетов на стендап Ольги Егорчевой, Светланы Кудиновой и Амалии Гридиной.
2: На правах рекламы.
0: Тебя ждет вечер с острым и честным женским юмором про отношения, быт и психологию.
2: Камикэсы представят свои лучшие телевизионные монологи и абсолютно новый эксклюзивный материал.
0: Стендап пройдет 31 мая в Бен-Холле.
2: Для зрителей старше 18 лет.

0: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
2: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
1: Поддержи любимый «Урал».
2: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
3: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-8023. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год. Екатеринбург, 05.
4: Телефон рекламной службы JAM-FM.
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: JAM-FM.
6: Где пробки?
7: На 9 часов 15 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 22 градуса. Спонсор выпуска дорожных новостей на JAM-FM ООО «Атлантик Про».
8: 7 баллов на улицах Екатеринбурга. В городе серьезные пробки. Стоят улицы Амундсена, Щёрса от Павлоградской до Машины, также Белинского от Шварца до Фурманова. Сибирский тракт от Курганской до улицы Взрывников. Много машин на Кольцовском тракте Луганской машинной от 4 километра до улицы Фурманова. Также на Посадске Большакова от Пальмир-Тольятти до улицы Белинского и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский подход.
0: Реклама.
9: Весна пришла. Тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: 9 часов 20 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 23 градуса. Сегодня в 7 утра мы обсуждаем, какие хорошие события у тебя произошли на днях. У нас легкий понедельник. Пиши нам в мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, группа Jam FM ВКонтакте. Что хорошего, интересного, яркого случилось у тебя в эти выходные? Где был? Чем занимался? Что делал? Почитаем, что пришло.
1: Света написала: эти выходные подарила сама погода. Это
0: ну
1: правда.
0: Да.
1: Солнечно, ласково и рабочее. Я с головой ушла в огородные дела. Сначала обработала всю свою клубнику, потом, как следует, удобряла грядки, посадила морковку, свеклу, рядок за рядком. К вечеру, конечно, чувствовалась усталость, но она была из тех, что называют приятной. Когда тело приятно ломит, а на душе спокойно, выходные прошли с огромной пользой именно так, как я и хотела.
0: Да я, честно говоря, немножко удивляюсь людям, которые в выходные тратят на то, чтобы устать.
2: Так еще и в жару это как-то.
0: Да.
1: Но если они это все нравится.
0: Равно... Я тут наблюдала картину, мы ехали, ну, где-то на выходных на светофоре встали, и рядом с нами, знаете, по классике остановился москвич 412, не знаю.
2: С бочкой на крыше.
0: Бочки не было, но была рассада, за рулем сидел дедушка, машина была покрашена вот этой, чуть ли не кисточкой, знаешь, вот какой-то обычной краской, зеленый такой цвет. Ну вот она классика жанра. То есть человек, который только на дачу ездит и только, видимо, летом заводит этот москвич, и там рассады прям стояли в деревянные эти коробки.
2: Я вот
0: с землей.
2: В детстве так вот наотдыхался до сих пор, как-то что-то даже неохота.
0: Ну что, тем не менее...
1: Каждому свое,
0: каждому свое, да. И некоторые действительно, им нужно вот этот отдых активный, когда там надо полоть грядки, там что-то там садить, сеять, убирать.
1: А потом урожай все-таки.
0: Ну, возможно, но тем не менее, обязательно нужно физическую нагрузку получить в выходные. Какие хорошие события у тебя произошли на днях? Успевай нам написать в мессенджер Макс, плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, куда ездил, чем занимался, что делал. Группа Jam FM ВКонтакте также для твоих сообщений и историй. Все почитаем, заодно и сообщение вручим приз на Jam FM.

0: Кока-Кола. 9 часов 31 минута в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса, у нас на Jam.fm яркие заголовки, ритм, слушаем, что-то нашла.
1: У вас есть сумка?
0: Ну, конечно, есть, как без сумки. И ты имеешь в виду какая? Вот у меня маленькая сумочка висит всегда при мне на шортиках сейчас, в данный момент. Есть какие-то плечевые сумки, я знаю, там, типа, есть спортивные, в которой я хожу на тренировки, есть сумка-чемодан, с которой, смотря какая сумка тебя интересует.
1: Нет, ну, твоя обычная повседневная, в которой твои такие необходимые вещи.
0: Ну, вот там... у меня поясная сумочка.
2: Вот там паспорт...
1: Да. Ключи.
2: Есть такое, да.
1: Из какого ваша сумка материала?
0: О, у меня из натуральной кожи, мне сделал... У меня она была тряпичная довольно долго, шили из тряпочки, а потом один знакомый у меня кожевенник сделал мне на заказ, ну, не на заказ, он подарок мне сделал на день рождения, она из такой большой, классной кожи, такой дубовой, хорошая.
1: Ярика, у тебя?
2: По-моему, тоже из кожи, да.
1: В общем, ваши сумки не в тренде. Стилист Александр Рогов у себя в соцсетях рассказал как раз о трендовых сумках и отметил, что известные блогеры этой весной стали гулять с гигантскими бумажными сумками.
0: Бумажная?
1: Да, блогеры распечатывают огромные сумки люксовых брендов и делают с ними фото и видеоконтент, да и просто везде гуляют. Свои слова он доказал кадрами модников, которые были запечатлены в стильных образах, дополненных массивным бумажным аксессуаром. Блогеры посещают различные заведения, гуляют по улице, заходят в метро с этими сумками.
0: Ну, не надо останавливаться, можно сделать бумажную одежду, футболку, например, шортики, те же шапочку. А вообще, мне кажется, хорошо гулять с бумажной сумкой, когда положить нечего. Ну, блогеры вот эти, молодежь, кто там у нас, что туда не положит, а, кроме своих знаний?
1: Ну, действительно, это сумка, в которую больше нечего положить, но зато на нее особо не нужно тратиться. Ну, представляете, люксовая сумка, она очень дорогая, я даже боюсь представить, сколько они стоят. А тут ты просто распечатал дома у себя на принтере, ну, или там заплатил, там, не знаю, 30 рублей, и все. И
0: да,
1: у тебя Balenciaga, Dior.
0: Ну, я говорю, что не надо останавливаться на сумках, пожалуйста, кроссовки.
1: Но это будет выглядеть странно уже.
0: А то есть с сумкой вопросов нет, да?
2: До первого дождя или ветра, скорее вся эта история.
0: Ну что? Нет, на самом деле, мне кажется, очень даже неплохой вариант. Почему бы и нет?
1: Надо попробовать.
0: Да?
2: Это были яркие заголовки на Jam.fm.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 9 часов 34 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса, солнечно. Синоптики нам пообещали переменную облачность без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный 2,7 метра в секунду. Температура днем...

0: 9 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 23 градуса. Время гороскопа в утренней джимнастике. Ну что, приготовились? Итак, поехали. Сегодня 18 мая, понедельник.
1: Овен, сегодня ты легко справишься с любыми задачами. Просто начни.
2: Телец, порадуй себя чем-то вкусным. Ты это заслужил.
1: Близнецы, общайся больше. Интересные знакомства уже рядом.
0: Рак, займись домом или устрой теплый вечер с близкими.
1: Лев, не стесняйся делиться своими идеями. Тебя точно поддержат.
2: Дева, разложи все по полочкам, и день станет продуктивным.
1: Весы, будь готов пойти на компромисс. Это поможет избежать лишних споров.
0: Скорпион, полагайся на свою интуицию. Сегодня она особенно острая.
1: Стрелец, самое время немного отдохнуть и заняться тем, что любишь.
2: Козерог, запланируй день, но не забывай расслабляться и радоваться мелочам.
1: Водолей, проведи время с друзьями или коллегами. Их поддержка придаст сил.
0: Рыбы, займись творчеством, добавь красок в свой день.

0: 9 часов 44 минуты в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Далее на Jam FM обсуждение темы утра. Сегодня мы тебя спрашиваем, какие хорошие события у тебя произошли на днях, и ждем от тебя истории в наш мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Также можно писать в нашу группу ВКонтакте, какие хорошие события произошли у тебя на днях.
1: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
2: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
3: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
4: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 9 часов 46 минут в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. 6 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение в городе затруднено. Стоит Сибирский тракт, лучевой до ЖД переезда, также Фурманова от Московской до Белинского, Белинского от Фучка до Фурманова. Много машин на Сыромолотова, от остановки Новгородцевой до Высоцкого, на 8 марта от Авиационной до Радищевой, на Посадской Большакова, от Пальмира Тольятти до улицы Белинского и на Высоцкого от 40-летней Комсомола до улицы Егоршинский. Подход.
5: 102.5. Jam FM.

0: 9:50 в Екатеринбурге, за окном плюс 24 градуса. Какие хорошие события произошли у тебя на днях в эти выходные? Пиши нам в мессенджер Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5, группа Jam FM во ВКонтакте. Почитаем, что пришло к этому часу.
1: Катя написала: у нас выходные были насыщенными. Угу. У мужа день рождения 13 мая, так, а у меня 14.
0: Ничего себе.
1: Поэтому в субботу мы всю семью родителей, братьев, сестер с их мужьями и женами, а также друзей собирали на даче. Шашлыки, плов, все очень вкусно. А в воскресенье ходили на майскую прогулку. Гуляли по маршруту «Шарташская кругосветка, 18 километров».
0: Угу. Ого, ничего себе, прогулялись все 18 километров?
1: Видимо, да. Я вчера, кстати, проезжала мимо Шарташа и видела, там столько народу было. Но я думаю, еще просто тепло, и все выплыли на улицу.
0: Выплыли. К воде все пошли, к воде.
1: Поплыли.
0: Да, сообщение от Игоря пришло. Здравствуйте, в эти выходные было у меня 3 приятных момента. Первый, я наконец-то выспался, никуда не спешил. Второй, прогулялся по набережной, ну, а на закате, а сделал красивое фото. А третий, купил себе новую палатку, и мы с друзьями уже планируем отправиться на Челябинские озера.
2: Круто.
1: Здорово очень.
0: Угу.
1: Слушай,
0: кстати,
1: классно.
0: Что касается челябинского направления, мне кажется, вот, ну, с наступлением тепла становится такое более плотно и интенсивно. Но сейчас там такую развязку хорошую сделали на выезде. Выезжать довольно удобно стало на Челябинский тракт. Но, тем не менее, действительно, почему бы и нет?
1: Меньше пробок стало.
2: И быстрее просто.
0: Быстрее, да. Согласен. Пиши ты про свои события хорошие, которые у тебя случились на днях, может быть, в эти выходные. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5. Это наш мессенджер Макс. Сюда принимаем твои истории. И группа Jam FM во ВКонтакте. За одно из сообщений уже совсем скоро кому-то из вас вручим крутой приз на Jam FM.

0: 10 часов, 1 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 24 градуса. Спонсор выпуска новостей на GMFM, ООО «СЗ», проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на GMFM.
2: Здравствуйте. В Эрмитаже в выходные задержали посетителя, который решил зачитать тронную речь. Мужчина в Георгиевском зале зашел за ограждение и сел на большой императорский трон. Нарушителя задержала служба безопасности музея. Посетитель оказывал сопротивление, после чего был передан Росгвардии. По информации СМИ Петербурга, хулиганом оказался предприниматель, который в своей речи заявил, что разорен. Также в тексте его тронной речи упоминались взятки и кредиты. Понедельник и вторник в Екатеринбурге и области будут самыми жаркими днями этой недели. Установившуюся погоду синоптики называют исключительно теплой для середины мая. Сегодня и завтра дневные температуры на Среднем Урале превысят отметку в плюс 30 градусов, но уже к вечеру вторника жара начнет спадать. Причиной станет холодный воздух с Баренцева моря, который понизит температуры до плюс 10 ночью и плюс 20 с небольшим днем. Выходные на этой неделе будут дождливыми, также, возможно, прогремят грозы, сообщает телеграм-канал «Погода» в Екатеринбурге. В аэропорту Кольцово пассажиры, прилетевшие из Турции, не могут получить свой багаж. Как рассказали порталу Е1 Уральцы, проблема коснулась как минимум двух рейсов из Анталии и Стамбула. В зоне выдачи багажа несколько сотен человек провели уже более полутора часов. Какое количество рейсов затронула проблема, не уточняется. Представители аэропорта ситуацию пока не прокомментировали. Запас прочности у российских застройщиков исчерпан. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, изменения в правилах выдачи семейной ипотеки продолжат снижать объемы ипотечного кредитования, и это ударит по строительному рынку и приведет к рискам для отрасли. По словам зампреда правительства, который курирует строительную отрасль, ужесточение финансовых условий застройщики покрывают собственными ресурсами с 2024 года. На данный момент строительный рынок стабилен только за счет денег дольщиков, добавил Хуснуллин. Его цитируют РИА Новости. Зумеры признались, что тратят практически все, что зарабатывают. Ситуация является обычной для каждого четвертого. 46% представителей поколения Z удается потратить менее половины своего заработка. Иначе, по данным исследования, выглядит картина у миллениалов. 40% тратят более половины дохода, а почти полностью расходуют свою зарплату только 5% респондентов. Представители обоих поколений редко совершают импульсивные покупки, и главной статьей расходов для обоих поколений остаются продукты питания. Зумеры чаще тратят деньги на одежду и обувь, а миллениалы – на жилье, включая аренду, ипотеку и оплату коммуналки. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ», проспект Первый Южный. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на GMFM.
0: 10 часов 4 минуты в Екатеринбурге. Спонсор выпуска прогноза погоды на GMFM ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». За окном сейчас плюс 25 градусов. Синоптики нам пообещали переменную облачность без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный 2,7 метра в секунду. Температура днем поднимется до плюс 30 градусов.
1: Реклама.
5: Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Спонсор утреннего шоу на GMFM ООО «Радуга Ленд». Парк развлечений.
1: Реклама. Дни рождения и выпускные в «Радуга Ленде». Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
7: Чтобы его за меня организовали.
1: Сделаем!
8: «Радуга Ленд». Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Шоу продолжается.
11: Утренняя джимнастика.
12: Джим FM.

0: 10 часов 9 минут в Екатеринбурге, за окном плюс 23 градуса. Подводим итоги темы утра. Разыграем пару пригласительных на дискотеку «Юность», категория 18+. А спрашивали мы тебя сегодня, какие хорошие события произошли у тебя на днях. Легкий понедельник у нас сегодня. Ну и сообщение принимали мессенджер «Макс» плюс 7 932 00 102 5 и группа «Джим.ФМ» во ВКонтакте. Почитаем, что пришло.
1: Костя написал: «Я впервые за долгое время покатался на велосипеде по Основинскому парку и окрестностям. И это было так здорово. Еще впервые приготовил пасту болоньезе, и всем очень понравилось. А еще мои друзья купили мороженницу, и мы весь вечер субботы ее тестировали. Пока получилось мягкое мороженое. На следующих выходных постараемся сделать более замороженное».
0: Мягкое мороженое,
2: ну,
0: это когда...
2: они не дождались.
0: Они дождались, да, наверное.
1: Да, не хватило терпения.
0: Здорово. Ну, а сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Екатерины. Доброе утро, Джем. У нас выходные были насыщенными. У мужа день рождения 13 мая, у меня 14 мая. Поэтому в субботу мы собрали всю семью. Родители, братьев, сестер с их мужьями, женами, а также друзей. И всех собрали на даче. Шашлыки, плов. В общем, все вкусно. В воскресенье ходили на майскую прогулку только с мужем, потому что все остальные отдыхали, отходили от праздников. Гуляли по маршруту, кстати, Шарташская кругосветка. 18 километров на минуточку.
1: Клево.
2: Ну, хорошо, круто. Молодцы.
1: Долго.
2: Молодцы. Это сколько шагов?
0: Ты даже не считай.
1: Не сосчитаешь.
0: И не сосчитать. Хотя, если хочешь проверить, пожалуйста, сейчас же в телефоне есть приложение, это шагомер.
2: Не хочу.
0: Включил и пошел.
1: Мне кажется, классно.
0: Катя, вручаем мы тебе наш главный приз. Это пара билетов на дискотеку «Юность».
1: На правах рекламы.
0: Тебя ждет ночь, где снова оживут главные хиты трех десятилетий.
1: Танцуем под «Иванушек», «Руки вверх», «Леди Гагу» и «Винтаж».
0: Встречаемся 23 мая в клубе «Нирвана».
1: Категория

0: Где пробки?
1: 10:17 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 24 градуса, 6 баллов на страничке Яндекс.Карты, движение в городе затруднено. Стоят улицы 8 марта от Щурса до Большакова, также Белинского от Шварца до Фурманова, Сибирский тракт от Загородного переулка до улицы Взрывников. Много машин на Амундсена, Щурса от Волгоградской до Машинной, на посадке Большакова от остановки торгового центра до улицы Белинского и на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский. Подход.
2: 102.5 Джем FM. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Тутс Квиз. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+.
3: АО ГК «Руда», УГРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
4: Телефон рекламной службы Джем ФМ
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: Джем ФМ. На Джем ФМ.
7: Пункт выпуска прогноза погоды на Джем ФМ. ООО «Наш медицинский центр Процельс». За окном сейчас плюс 24 градуса. Синоптики нам пообещали переменную облачность без существенных осадков. Ветер южный с переходом на западный 2,7 метра в секунду. Температура днем плюс 28, плюс 30 градусов. В Первоуральске сейчас плюс 23. В Полевском плюс 20. А в Асбесте-Туринск плюс 20. 24 градуса.
0: Реклама. Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
8: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
0: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Джем ФМ 102.5. Джем ФМ.
7: Всем доброе утро. Футбольный клуб «Урал» на этой неделе проведет два решающих матча сезона. Играем с махачкалинским «Динамо» за выход в премьер-лигу. Первый матч дома в Екатеринбурге на Екатеринбург-арене в среду уже в 19:30. Мы, конечно же, болеем за нашу родную команду и призываем всех прийти на стадион и поддержать «Урал». Победа нам очень нужна. Но еще сегодня у нас в гостях прекрасные интересные гости. Это Данил Поторочин, переводчик футбольного клуба «Урал». Доброе утро.
9: Доброе утро.
7: И заместитель начальника команды, кстати, легенда нашего уральского футбола, потому что и родился в Свердловске, и закончил Лестех, и долго играл за Урал. Артем Фидлер, доброе утро.
10: Доброе утро.
7: Артем улыбается в кепочке. Ну, давай сначала, наверное, с Артемом поговорим, первую часть интервью сделаем, а вторую
11: конечно,
7: тогда уже поговорим с Данилом. Артем, с каким настроением вообще Урал подходит к решающим матчам?
10: Ну, настроение хорошее. Угу. Самое главное победить, чтобы после победы. Главное, чтобы после игр этих двух было хорошее настроение у нас.
7: Это правда. Ну, потому что ваше настроение зависит. От вашего настроения зависит настроение, наверное, всего Екатеринбурга. Ответственность такая чувствуется, да?
10: Конечно, конечно.
7: Сейчас в основе Урала играют несколько игроков, которые, как и ты, родились в нашем городе. Это Илья Ишков, Егор Мосин, Артем Мамин. А как ты считаешь, вообще это дает дополнительную мотивацию ребятам, как-то, не знаю, играть особенно домашние матчи?
10: Ну, конечно, дает мотивацию. Во-первых, это ответственность. И у нас же очень много знакомых в нашем городе. Ну, помимо родственников и всех остальных людей. И когда ты проиграешь, на самом деле очень стыдно выходить в город.
7: Кстати, Артем, у тебя кто самый строгий критик из семьи, вот если взять там...
10: Ну, был папа у меня самый строгий критик, а сейчас вроде самый строгий критик — это Григорий Викторович Иванов у нас.
7: Понятно. Хорошо, движемся дальше. Еще один вопрос. За свою карьеру ты только однажды покидал родной Екатеринбург, уезжал играть в Краснодар за Кубань. Было такое?
10: Да, было.
7: Вот, а ты можешь представить свою жизнь сейчас в другом городе? Ну, если да, то где?

0: не дается. Поэтому приходится тренироваться, и сам тренируюсь, и с командой тренируюсь, когда нужно, помогаю.
1: То есть на поле ты вполне, то есть спокойно себя чувствуешь?
0: Вообще легко.
1: То есть хоть сейчас можно?
0: Можно заявлять.
1: Услышали, возможно, и заявят. Если мы ничего не путаем, то прощального матча у тебя не было. Ты не прощался официально, как многие футболисты. Когда снова ждать на поле? Тогда, может быть?
0: Ну, я думаю, что еще поиграю. Пока завершать карьеру не хочу.
1: Это классно. Да. Многие хотели услышать именно это от тебя.
2: Интригует очень.
0: Спасибо.
1: Так, ну давайте поговорим про детскую школу футбольного клуба «Урал». Сейчас как раз идет запись. Какой главный мотив у современных детей и родителей? Все-таки стать богатыми, знаменитыми, ну или просто играть ради удовольствия? Как ты считаешь?
0: Ну, я считаю, в первую очередь нужно думать о футболе. Угу. Потому что если думать о деньгах...
1: Сразу же, да?
0: Ну, это неправильно. И я думаю, что... Маловероятно, что у того человека что-то получится, если он будет думать о деньгах в первую очередь.
1: А как-то отличаются, интересно, мальчишки, которые вот сейчас приходят, от тех мальчишек, которые приходили, там, не знаю, 10 лет назад?
0: Отличаются. Чем? Они сейчас очень много в телефоне сидят. Ну, реально, мы раньше ходили, искали спортзал, где позаниматься, там сейчас все условия есть, а ты заходишь, смотришь, а они все в телефонах.
1: Они сейчас в телефон играют.
0: Да, они в телефон играют.
1: Ну и еще один последний вопрос, наверное. Что бы ты хотел сказать болельщикам Урала в преддверии ближайших самых важных матчей?
0: Ну, вы самое главное сказали, что это самый важный матч у нас в этом сезоне. Угу. Хотелось бы попросить болельщиков прийти и поддержать наш клуб.
1: Это правда. Всех приглашаем уже совсем скоро, в эту среду, 20 мая в 19:30. Наш Урал играет с махачкалинским «Динамо» за выход в премьер-лигу. Два матча у нас будет. Первый дома, второй 23-го, по-моему, да? Мы играем уже в Махачкале. У нас в гостях представители футбольного клуба «Урал». Через несколько минут мы поговорим с необычным гостем. Переводчик команды, кстати, редко когда можно с ним пообщаться. А у нас сегодня есть такая возможность. Ну, а также разыграем отличные призы, которые принесли ребята с собой на Jam FM.

0: Где пробки?
1: 10 часов 40 минут в Екатеринбурге, в центре города, плюс 25 градусов. Спонсор выпуска дорожных новостей на Jam.fm ООО «Ника Моторс». Субару-центр, Екатеринбург, Восток, дублер Сибирского тракта.

0: 17, а.
1: 6 баллов на улицах Екатеринбурга. Движение в городе затруднено. Стоят улицы Сыромолотова от остановки Новгородцевой до Высоцкого. Также Большакова от Цурикова до Белинского. Московская, Челюскинцев от Радищева до маршала Жукова. Много машин на 8 марта от Щерса до Радищева. На проезжей Блюхера от Укромного переулка до Сахалинской. И на Высоцкого от 40-летия Комсомола до улицы Егоршинский. Подход.
2: Реклама. Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
3: 102.5 Джем ФМ.
0: Всем еще раз доброе утро. У нас оно сегодня на Джем ФМ спортивный. Уже традиционно к нам приходит футболист футбольного клуба «Урал». Ну а сегодня необычный у нас гость. Сегодня у нас пришел переводчик клуба Данил Поторочин. Еще раз доброе утро.
4: Доброе утро.
0: Но я напомню, перед тем, как мы начнем играть, что уже в среду, 20 мая, матч состоится на Екатеринбург-арене с махачкалинским «Динамо». Боремся за выход в премьер-лигу. Начало в 19.30. Всех приглашаем. Давай, Данил, я тебе отдам свои напарница. Ее зовут Маргарита. Она для тебя приготовила вопросы и с тобой пообщается, но я буду рядом.
5: Хорошо. Так, Данил, ты 2 года назад стал автором интернет-мема, когда с крутым британским акцентом все стали произносить название клуба «Балтика». Мы тоже хотим насладиться твоим чистым английским и заготовили несколько фразочек для перевода. Переведешь нам?
4: Хорошо.
5: Так, давай. «Судья, куда ты смотришь? Ты там же был 100-процентный пенальти».
6: I beg a pardon, ref. Would you like to use my glasses? It was a 100% penalty.
0: Ой, как это круто.
5: Красиво, да?
0: Здорово, да.
5: Ребята, надо забивать, или вместо Дубая будете загорать на Верхоседском пруду.
6: Come on, guys, let's call ready. Otherwise, instead of Dubai, you'll be sunbathing at Верхоседский pond. Do you really want it?
0: Верхоседский мне очень понравилось.
5: Pond.
0: Круто.
5: А зачем нам Роналду? У нас есть Илья Ишков, Егор Мосин и Артем Мамин.
6: Who needs Ronaldo when we've got our legends? Илья Ишков, Егор Мосин and Артем Мамин.
5: Я считаю, гениально.
0: Про Рональда так грустненько было. Да. Зачем он нам нужен?
5: Ишков.
0: Да, вот наши прям хорошо прозвучали.
5: Лучшие в мире команды — это ФК «Урал» и радио Джем ФМ.
6: The best teams in the world. It's easy. FC Ural and Radio Jam FM.
5: Ой, как можно, красиво!
0: Можно еще раз последнюю фразочку? Jam
5: Мы
0: FM.
5: Не можем.
0: Можно еще раз Jam FM?
6: Radio Jam FM. Вау!
5: Очень круто.
0: Да, здорово.
5: Ну расскажи, как ты стал футбольным переводчиком? Где изучал и продолжаешь изучать языки?
4: Я родился и вырос в Екатеринбурге. Mm. Закончил здесь 70-ю английскую школу, где мы учили английский с 1 класса. Mm. Потом еще у нас был английский во время учебы в университете на историческом факультете в УрГУ. И после этого я 5 лет жил, учился за границей, полгода в Англии, год США и 3,5 года в Ирландии. Лет 8 назад я работал волонтером на чемпионате мира по футболу здесь, в Екатеринбурге. Uh-huh. Но я, конечно, никогда не мог представить себе, что когда-нибудь стану переводчиком в футбольном клубе. А как именно я попал на работу в Урал, знаете, там была необычная история.
5: Давай, очень... расскажи.
4: Да, но я даже не узнал, что я устраиваюсь на работу в ФК «Урал». 7 лет назад, когда я искал работу, я разместил свое резюме на сайте HeadHunter.
5: Uh-huh.
4: Спустя некоторое время мне позвонила HR из компании «Синара». Она спросила, будет ли мне интересна работа переводчиком в футбольном клубе. Сказал, да, конечно. Но название клуба она при этом не упоминала.
0: Uh-huh.
4: И при подготовке к собеседованию я посмотрел в интернете все, что нашел о футбольном клубе «Синара». Я нашел мини-футбольный клуб «Синара». Действительно, очень такой известный клуб, uh-huh. один из лучших в России. Но она же говорила про футбольный клуб.
0: Так.
4: Я решил поискать дальше. Нашел какой-то футбольный клуб «Синара» из Каменск-Уральского, который играет в чемпионате области.
5: Ты подумал, ура.
4: Я морально как бы готовил себя. Может быть, все-таки этот вариант. Да, да. Я прихожу на собеседование, прошел его. Она говорит, все, хорошо, завтра у вас будет собеседование с исполнительным директором футбольного клуба. Я так с надеждой спрашиваю, может быть, вы хотели сказать мини-футбольного? Он говорит, нет, футбольного. Я такой, то есть мне придется переезжать в Каменск-Уральск? Она смотрит на меня, почему? Ну ведь футбольный клуб «Синара» базируется в Каменск-Уральске. Вообще-то мы искали переводчика в футбольный клуб «Урал». Это... мы спонсируем этот футбольный клуб, и они обратились к нам, чтобы найти переводчика для главной команды. Я такой, я онемел. Тут же ушел, потому что боялся, что она передумает. И потом пришел домой, бессонная ночь, конечно, была, потому что...
5: ответственно.
4: Да, я боялся подвести, и боялся подвести ее, потому что если я не приду на собеседование, вот, а она меня рекомендовала, и боялся подвести клуб, потому что если я приду в клуб, а у меня никакого футбольного бэкграунда, подготовки нету, то меня выгонят там на первой же неделе. Поэтому решил, окей, я пойду на собеседование, но я честно признаюсь, что я не подхожу им на эту работу. Я захожу в клуб, меня проводят к исполнительному директору, я здоровый. Здравствуйте, я Данил Поторочин, я не подхожу вам по трем причинам.
0: Опа, нормальное устройство на работу.
4: Евгений Алексеевич, наш исполнительный директор, он так удивился, конечно, попросил меня присесть, говорит, ну, подождите. Почему? Да. Я говорю, ну, во-первых, я знаю только один язык, английский. Он говорит, ну, у нас как бы все иностранцы здесь сейчас говорят по-английски, так что другие языки вам не нужны. Я говорю, ну, во-вторых, у меня нет лингвистического образования. Я закончил исторический факультет здесь, философский факультет в Ирландии, но я никогда не работал, не учился как переводчик. Он говорит, ну, вы знаете, вам не романы нужно будет, вы должны переводить, а футбольная лексика, она простая, так что вы справитесь. Я главный козырь таким выкладываю, но, вы знаете, я никогда в жизни не занимался футболом. Он говорит, ну, я тоже вот юридически закончил, а работаю исполнительным директором футбольного клуба, так что не переживайте, пойдемте, я вас познакомлю с президентом клуба. Вот, и так я попал в футбольный клуб. И, кстати, вот Артем Фидлер, который здесь рядом со мной сидит, спустя пару лет мы были на сборах в Турции, он меня спросил, как я попал в футбольный клуб, я ему рассказал эту историю, он говорит, Данил, вот, я не понимаю, ты либо слишком откровенный человек, либо такой продуманный, что ты заставил директора убеждать тебя, остаться, что это ты подходишь на работу, а не наоборот.
0: Очень крутая история, молодец.
5: Да, слушай, ты переводил для бразильцев, португальцев, хорватов, гвинейца, голландца. С кем проще, а с кем сложнее?
4: Знаете, все зависит от уровня владения английским языком у конкретного иностранца. Европейцы обычно очень хорошо говорят по-английски, например, Отман Аль-Кабир или Райв Лут из Голландии, Стефан Странберг из Норвегии. У нас сейчас играет Мартин Секулич из Хорватии. А вот Итало, когда приехал 3 года назад в наш клуб, он по-английски совсем не говорил. Я к нему подхожу первый день. Говорю, hello, он мне, hello. Я ему, how are you? Он,
0: О, понятно.
4: И тогда вот нам пришлось пригласить еще одного переводчика, который уже переводил только для Итала, на португальский язык. Но сейчас за 3 года Итала, он позанимался с учительницей, и он сейчас очень хорошо говорит по-английски.
5: А какие футбольные фразы сложнее всего переводить иностранцам с русского?
4: Пожалуй, амонимы. То есть это слова... футбольные термины, которые по-русски звучат совершенно одинаково, но по-английски переводятся абсолютно по-разному. Ну, например, стеночка, да? Стеночка — это может быть такое защитное построение. Я имею в виду вот чисто футбольные термины. Защитное построение, когда несколько игроков стоят перед воротами, перед штрафным ударом, тогда это переводится как «wall». Или это может быть упражнение, когда... один игрок дает пас другому, потом принимает, но уже в другой точке поля. Это уже там play one, two. Или, например, розыгрыш. То есть розыгрыш углового — это...
0: Или розыгрыш штрафного.
4: Розыгрыш штрафного — это free kick with play.
0: Они разные розыгрыши.
4: Розыгрыш в начале матча — это kick-off. То есть это совершенно разные слова, поэтому на автомате там переводить нельзя. Это уже нужно вдумываться о том, что...
5: Слушай, а когда тренер что-то эмоционально объясняет игрокам, ты тоже очень эмоционально вкладываешься в свой перевод?
4: Вы знаете, скорее наоборот. Да, потому что футбол — это очень эмоциональная игра, и когда переводишь такую эмоциональную беседу, то лучше смягчать те выражения, которые используют тренеры или игроки. Я помню, вот 6 лет назад мы дома проиграли очень важный матч. Мы играли в полуфинале Кубка и проиграли его Химкам, которые играли в дивизионе ниже. И все были уверены, что мы с легкостью и пройдем. А мы к перерыву уже пропустили 3 мяча и не забили ни одного. Знаете, вот прошло 6 лет, я до сих пор помню, как нас распекали тогда в раздевалке. А по правилам переводчикам нельзя переводить нецензурную лексику. И вот я 10 минут слушал.
0: Нечего было переводить.
4: Не-не-не, а потом перевел моим иностранцам только одно слово, которое я мог
0: озвучить.
4: Animals.
5: Животное?
0: Все.
5: Очень смешно. Но ты не только переводишь, ты еще помогаешь иностранцам решать всякие бытовые проблемы. Что самое забавное, необычное приходилось решать?
4: Ну, знаете, да, переводчик в клубе, особенно там, где много иностранцев, он как помощник руководителя, у которого несколько руководителей, то есть одному нужно билет на самолет купить, другому заказать там столик в ресторане, или белье там курьеров прачечные заказать, или посылку получить на почте, или день рождения и так далее.
5: Да,
4: то есть вот очень-очень много заданий, и самые неожиданные, они постепенно становятся обычными.
5: После победы или поражения переводчик тоже чувствует свою заслугу или чувство вины какое-то испытывает?
4: Вы знаете, да, конечно, очень переживаешь, все ли ты правильно перевел. И я до сих пор помню свой самый первый матч на Екатеринбург-арене. Там было 6,5 лет назад. Я сидел, первый матч, я на скамейке запасных смотрю, что происходит на поле. И вдруг слышу голос президента. «Где этот переводчик? Почему он ничего не переводит?» Я вскакиваю. Оказывается, там Петрос Бумали, это один из иностранцев, он подбежал к технической зоне попить воды, и ему наш помощник главного тренера что-то объяснял, а тут не понял, что ему говорят, и он так плечами пожал и побежал. И я уже такой, я вскочил, я до конца матча стоял, никуда не садился, мониторил все слова, которые говорит главный тренер или другие тренера, иностранцы, но они ничего больше не говорили иностранцы. И в самом конце матча тренер... Когда Отман Аль-Кабир пошел подавать угловой, кричит ему: «Отман, стоп!» Ну, чтобы он не торопился, пока игроки не ставят позицию. И я на автомате по-английски кричу Отману: «Отман, стоп!» И вся скамейка запасная твоя лежит и хохочет. Ну, хорош у нас переводчик.
0: Ну, перевел, да, как мог. Ну что, спасибо огромное, очень интересный переводчик клуба. Вот только что с нами был Данил Потарочин. А сегодня вообще у нас пришли замечательные ребята. Заместитель начальника команды Артем Фидлер. Не с пустыми руками пришли в преддверии главного матча, наверное, в Екатеринбурге. 20 числа состоится. Играем с махачкалинским «Динамо» на Екатеринбург-арене в 19:30. Ну и пару билетов мы сейчас разыграем. Точнее, две пары, правильно сказать, билетов на этот матч. Поэтому берем в руки свои смартфоны и отправляем в мессенджер Макс футбольный мяч. Если твой мячик придет вторым и пятым, то ты заберешь пару пригласительных на футбольный матч. Наш мессенджер Макс плюс 7-932-020-102.5 плюс 7-932-020-102.5. Ждем. Ну и, ребят, наверное, от вас хочется услышать уже приглашение на главный футбольный матч всех екатеринбуржцев. Кто? Артем или Данил? Пожалуйста, приглашайте. Давайте вместе.
5: Давайте, давайте.
3: Ну, мы приглашаем наших любимых болельщиков на завершающий матч этого сезона, домашний. Поэтому будем всех рады видеть. Приходите, пожалуйста, и поддержите нашу команду.
0: Спасибо огромное. Ну что ж, желаем вам, конечно же, удачи. Все-все будем смотреть на этот матч. И, естественно, кто-то на матч на стадионе, тот по телевизору, болеть, переживать, потому что все хотим уже увидеть вас в премьер-лиге. Вам удачи. Спасибо, что пришли.
3: Спасибо. Спасибо.

0: 10:57 в Екатеринбурге, в центре города плюс 25 градусов. Ну что, давайте подведем итоги нашего футбольного розыгрыша. Сегодня у нас были интересные гости. Приходил к нам Данил Подорочин, переводчик футбольного клуба «Урал», и Артем Фидлер, это заместитель начальника команды. Напомним, что уже в эту среду, 20 мая, мы играем за выход в премьер-лигу с махачкалинским «Динамо». Ну и две пары билетов мы разыграли. Нужно было прислать мячик, футбольный мячик, наш мессенджер «Макс», плюс 7-9-3-2-0-2-0-100-2-5. Автору второго и пятого мячика мы вручаем призы. Итак, второй мячик пришел от Максима, последняя цифра номера телефона 0303, ну а пятый мячик от Насти мы получили, последняя цифра телефона 2769. Поздравляем, по паре билетов для каждого на Jam FM приготовлено. Угу. Приходите, забирайте. Но вы не убирайте далеко наш, ваш мессенджер, Макс, точнее, ваш, наш общий, в общем, мессенджер.
1: Да.
0: Потому что в него можно отправлять ваши приветы и поздравления. Я еще раз напомню номер, плюс 7932-020-102.5 в течение всего дня. Отзовись, порадуй, создаем хорошее настроение. DJ Дэн, естественно, все зачитывает, ставит отличную музыку. Яна Ефимова делится свежими историями каждый час. Ну и, конечно, наше вечернее шоу в 17:00 встречайте. Джем без правил, там уже к Яне Ефимовой присоединится и Миша Киселев. Всем отличного, легкого понедельника.

0: на Jam FM.
1: Здравствуйте. Россия не получала от Украины сигналов о новом раунде переговоров. Заявление в беседе с «Известиями» сделал замглавы МИД Михаил Галузин. По словам дипломата, в вопросе создания условий для результативных переговоров необходимо прекращение огня украинской стороной, а также приказ ВСУ покинуть территорию Донбасса. Говоря о переговорах, Михаил Галузин добавил, цитата, «Это будет непростой переговорный процесс, но мы к нему готовы». Замглавы МИД России цитирует агентство ТАСС. Возникшую в переговорах паузу стороны используют для решения гуманитарных задач. На улице Куйбышева сегодня утром досрочно остановилось трамвайное движение. Ситуация связана с ремонтом на мосту и строительством тоннеля. Как пишет портал Е1, дорожная техника задела контактную сеть и повредила ее. При этом трамвай – это единственный транспорт, который с минувших выходных может проезжать по Куйбышево в районе цирка. Трамвайное движение через мост остановят через 2 недели, с 1 июня и до середины августа. В мэрии Екатеринбурга заявили, что повреждения уже ликвидировано, трамваи в районе цирка сегодня стояли менее получаса. В Свердловской области в воскресенье утонул подросток. Тело школьника в реке обнаружили в сухом лагу. Начато следствие. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Свердловской области. Гибель подростка жители сухого лога активно обсуждают в соцсетях. Многие отмечают, что каникулы еще не начались, а первая детская смерть на воде уже произошла. Родители призывают как можно чаще объяснять детям, какие опасности таит отдых на реке без взрослых. В местных пабликах пишут, что погибшему школьнику было 13 лет. Об этом пишет «Новый день». Власти района в Красноярском крае, где пропала семья Усольцевых, опровергли информацию о массовой продаже домой в районе Кутурчинского Белогорья. Публикации в соцсетях не соответствуют действительности. Интерфакс пишет, что даже в федеральных СМИ появлялись комментарии, в которых утверждалось, что местные якобы теперь боятся жить в этой местности. Напомню, перед выходными спасатели в очередной раз возобновили в Красноярском крае поиски супружеской пары и их 5-летнего ребенка. Семья бесследно исчезла в начале ноября. Недавние вспышки хантавируса и норовируса на круизных лайнерах не повлияли на спрос туристов на круизы. Потребители круизов кажутся довольно непробиваемыми, когда речь заходит про подобные истории, считают иностранные эксперты. Новости о вирусах редко влияют на решение людей отправиться в круиз, так как такие путешествия часто бронируют за полгода и больше. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: Всем доброго утра. В Екатеринбурге 11.03. Спонсор выпуска ООО «Уралтрак Донфенг», центр Екатеринбург. За бортом солнечное, плюс 25. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 23, 28, 30 жары.
0: Реклама.
3: Что за новый кроссовер на парковке?
4: Донгфэнг. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт, 9. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Ну а наш путь друг по другу начинается по новой майской недельке. Пусть старт будет с легким, приятным, с кофейком, чайком, ну, в общем, с тем, что тебя согревает, бодрит, и, конечно, с хорошей музыкой. Ну и моя скромная компания, зовутся Диджей Дэн. Всем большой привет, пусть все-все-все-все-все у тебя получается, чтобы там не говорили про понедельник. Скоро Бахти Туркен, затем Энрике Иглесиас, а прямо сейчас компанию составят градусы на Jam FM.

0: Вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.17 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». 5 баллов, движение плотное. Это все на страничке сервиса Яндекс.Карты. Высоцкого стоит от 40 лет Комсомола до улицы Егошинский подход. С проезжая Блюхера от Укромного переулка до Скалинская. Малышева от Мира до улицы Егошинский подход. Большакова от Цурикова до Белинского. Белинского от Авиационной до Большакова. Постоим на Фурманова от Цурикова до Белинского. На Московской Челюскинцев от Малышева до маршала Жукова. На Щерса от Цурикова до машины.
1: Реклама.
3: Весна пришла. Тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки. Весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Джим ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Барбара Палвин и Дилан Спроуз станут родителями. Одна из самых ярких пар зарубежного шоу-бизнеса подтвердила слухи о том, что у них появится малыш. Возлюбленные официально объявили об этой новости на Каннском кинофестивале во Франции. Их фото мгновенно разлетелись по всему интернету. Для особенного выхода в свет Барбара выбрала светло-голубое платье. Она постоянно гладила рукой свой милый животик. Дилан предстал перед публикой в роскошном смокинге с бабочкой. Поклонники безумно рады тому, что у звезд появится на свет ребенок. Они прокомментировали: «Вау, как же это здорово! Мы безумно рады за ребят! Наконец-то у этих двоих появится малыш! Они будут очень красивыми родителями! Похоже, что у них будет сыночек, потому что платье-то голубое! Пожелаем модели здоровья!» Как пишет Супер, пара познакомилась на вечеринке почти 10 лет назад. Тогда Барбара рассказала, что очень влюблена и, как ей кажется, нашла идеального партнера. В сети обычно часто обсуждают то, как же супруги похожи друг на друга. Классно! Мы тоже от всей души поздравляем ребят! Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 11.31 в Екатеринбурге. За бортом солнечно и плюс 25. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, без осадка, ветер переходных направлений, переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 28-30 жары.

0: А у нас без осадков.
1: Ну, по крайней мере, сегодня и завтра. Ну, вот в среду, четверг и до конца недели дождик обещают синоптики. Но это только прогноз. В реальности будет или нет, не знаю. Главное, хорошая погодка, тепло. Без морозов, без снега. И на том спасибо. Побольше тебе приятностей. Двигаемся дальше. Хорошая музыка и легонького понедельника. Меня зовут Диджей Дэн. Скоро Иман Бек и немецкий дуэт Йохат, затем Люси Ботина. А прямо сейчас Артикасти на Джем ФМ.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 11.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер Сибирского тракта 17А. 4 балла из 10. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Малышева стоит и Высоцкого. От мира до Сыромолотова. Высоцкого, 40-летия, комсомол до улицы Егошинский подход. Проезжая Блюхера от Норильской до Сахалинской. Халтурина Токаря от Репина до Готвальда. Тормознем на Восточной от Малышева до Декабристов. Много машин Большакова от 8 марта до Белинского. Потерпим на Щорса от Сурикова до Машины. 8 марта стоит от Декабристов до Радищева.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу. Сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Джем-ФМ.
2: Здравствуйте. В Минэкономразвитии заявили об устойчивом снижении инфляции. Это открывает пространство для смягчения денежно-кредитной политики, заявил глава министерства Максим Решетников. Он добавил, что практически прекратился рост кредитов бизнесу и населению. Это подтверждает, что ценовое давление на розницу со стороны поставщиков стало ниже. Все эти условия позволяют Банку России продолжать снижать ключевую ставку. В это же время глава Минэка в интервью РБК добавил, что выбор конкретной стратегии резкого снижения либо постепенного остается исключительно за регулятором. Эль-Маш рано утром в понедельник остался без трамвайного движения. По данным департамента транспорта, вагоны встали в районе остановки «Педагогический университет». Причиной названа техническая неисправность. Остановка движения коснулась 4 маршрутов. Это 2, 7, 14 и 24. В это же время утром в понедельник трамвайное движение открыли на ЖБИ. Еще в пятницу в мэрии сообщали, что работы по ремонту трамвайных путей на пересечении Сыромолотова и Высоцкого завершат на сутки раньше. Работы проходили с 16 по 18 мая. Ремонт Малышевского моста и пробки из-за этих работ при этом продолжаются. Банки стали реже отказывать в кредитах жителям Свердловской области. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй. В апреле доля отказов по заявкам сократилась до 76,6%, тогда как в марте показатель составлял 79%. Цифры в Свердловской области соответствуют среднероссийским. Несмотря на улучшение статистики, банки по-прежнему отклоняют более 3/4 заявок по простым потребкредитам, пишет агентство ЯН. Роспотребнадзор заблокировал больше 13,5 тысяч ресурсов по продаже запрещенных БАД. В числе примеров – интернет-страницы, где предлагалась продукция, в которой существенно превышены нормы содержания различных витаминов и макро- и микроэлементов. Выявлены также опасные добавки, которые не проходили государственную регистрацию в России. В ведомстве напомнили, что ведут подобную работу на регулярной основе. Об этом пишет РИА Новости. Больше половины россиян сожалеют, что вовремя не купили биткоин. Это данные опроса об упущенных финансовых возможностях, пишет газета.ру. На втором месте в этой категории отказ от покупки американского доллара, когда курс валюты составлял всего 30 рублей. Об этом сожалеет каждый третий респондент. Тройку замкнули те, кто не успел воспользоваться программой безадресной льготной ипотеки. И только 9% опрошенных заявили, что не стали бы ничего менять в своем финансовом прошлом. Официальный доллар на сегодня 73.13 и евро 85.18.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-0062. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Прогноз погоды на Джем-ФМ.
0: 12.04 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». В центре города плюс 26 и солнечно. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переходных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня 28-30 жары.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

Ну, ключевое здесь — это итог. Дождалась ведь. И здорово. Ирина Дубцова на GMFM. Вкупе с любовью тебе хорошего настроения. Ну и, конечно, все-все-все ожидания, если они имеют место быть сегодня, пусть обязательно воплощаются в реальность. Ну, а с меня, как всегда, хорошая музыка. Долго ждать не надо. Меня зовут DJ Dan. Скоро Hi-Fi, затем Мари Краймбрери. А прямо сейчас Леони на GMFM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама. Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
3: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
2: Поддержи любимый «Урал».
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год. Екатеринбург, 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: 12:16 в Екатеринбурге, но на страничке сервиса Яндекс.Карты 4 балла из 10 местами затруднения. Малышева Высоцкого стоят от Смира до Сыромола 2, Высоцкого, Царакалетти, Комсомол до улицы Егошинский, подход. Проезжая блюхера от Норильской до Сахалинской, тормознем на Токаре, Халтурина, Трепина до Готвальда. Восточная стоит от Малышева до Декабристов, также Большкова от 8 марта до Белинского, Гагарина от Педагогической до Малышева, фронтовых бригад от Электриков до Космонавтов.
0: И снова музыка прямо сейчас.
5: 102.5 Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Бритни Спирс неадекватно вела себя в публичном месте. На днях певица посетила один из ресторанов, где вновь отличилась своим эпатажным поведением. Сейчас ситуацию активно обсуждают СМИ, а поклонники звезды переживают за ее моральное самочувствие. Как сообщают инсайдеры, Бритни повышала голос и даже лаяла на посетителей заведения. Один из гостей ресторана поделился тем, что Спирс прошла мимо его столика с ножом в руках. До этого она кормила своего спутника и признавалась ему в любви. В итоге поп-диву увезли домой сотрудники службы безопасности. Удивительно, но команда певицы опровергает эту информацию. Они уверяют, что окружающие, как обычно, сделали из мухи слона. Якобы лай был просто частью рассказа о том, как собака Бритни лаяла на соседей. К тому же певица не угрожала никому ножом. Она взяла его для того, чтобы разрезать бургер. Ну а я отмечу, что это далеко не первый инцидент странного поведения звезды на публике. Да уж, как бы то ни было, мы очень переживаем за Бритни. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: 12:29 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом солнечная плюс 26. На сегодня синоптики пообещали переменную облачность, без осадков, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. В течение дня до плюс 30.
1: Реклама.
4: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
5: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
4: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
5: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

Лирик на Jam FM. Всем, кто здесь со мной, большой пламенный привет. А если среди вас есть музейные работники, вас с профессиональным праздником. 18 мая международный, на минуточку, день музеев. Ну вот первый яркий образ — это те люди, которые не трогать рука. Вот. Это у меня вспоминается. Такая картинка вырисовывается. Но в любом случае, вас еще раз с праздником. Пусть будет искусство прекрасным, доступным для всех. Так же, как хорошая музыка на Jam FM. Можно наслаждаться не только здесь, на волне 102.5, ну так, на всякий случай напомню, а также на сайте radiojamfm.com. Двигаемся дальше, и хорошего понедельника. Меня зовут Диджей Дэн, скоро Ася, затем Клава Кока, прямо сейчас

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 12.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Никко Моторс Субару», центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А. 5 баллов, движение плотное. Это все на страничке сервиса Яндекс.Карты. Высоцкого стоит от 40-летия, Комсомол до улицы Егошинский подход. Малышева от Гагарина также до улицы Егошинский подход. С Блюхера от Мира до Сахалинская. Постоянно восточная от Малышева до Декабристов на Комсомольской. От Педагогической до Малышева. Фронтовых бригад стоит от Электриков до Космонавтов. ЕКАТ от 16-го километра до Высоцкого. И тормознем на Белинского от Куйбышева до Малышева.
3: Реклама. Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я 2 раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Jam FM.
5: Если хочешь танцевать,

0: Иду ко дну.
1: Jam FM.
2: В автомобиле.
1: Jam FM.
2: На смартфоне и колонке.
1: Jam FM.
2: Всегда и везде. Jam FM.
1: Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В Минэкономразвитии заявили об устойчивом снижении инфляции. Это открывает пространство для смягчения денежно-кредитной политики, заявил глава министерства Максим Решетников. Он добавил, что практически прекратился рост кредитов бизнесу и населению. Это подтверждает, что ценовое давление на розницу со стороны поставщиков стало ниже. Все эти условия позволяют Банку России продолжать снижать ключевую ставку. В это же время глава Минэка в интервью РБК добавил, что выбор конкретной стратегии резкого снижения либо постепенного остается исключительно за регулятором. Эльмаш рано утром в понедельник остался без трамвайного движения. По данным департамента транспорта, вагоны встали в районе остановки «Педагогический университет». Причиной названа техническая неисправность. Остановка движения коснулась 4 маршрутов. Это 2, 7, 14 и 24. В это же время утром в понедельник трамвайное движение открыли на ЖБИ. Еще в пятницу в мэрии сообщали, что работы по ремонту трамвайных путей на пересечении Сыромолотова и Высоцкого завершат на сутки раньше. Работы проходили с 16 по 18 мая. Ремонт Малышевского моста и пробки из-за этих работ при этом продолжаются. Банки стали реже отказывать в кредитах жителям Свердловской области. Это следует из статистики Национального бюро кредитных историй. В апреле доля отказов по заявкам сократилась до 76,6%, тогда как в марте показатель составлял 79%. Цифры в Свердловской области соответствуют среднероссийским. Несмотря на улучшение статистики, банки по-прежнему отклоняют более 3/4 заявок по простым потребкредитам, пишет агентство ЯН. Роспотребнадзор заблокировал больше 13,5 тысяч ресурсов по продаже запрещенных БАД. В числе примеров – интернет-страницы, где предлагалась продукция, в которой существенно превышены нормы содержания различных витаминов и макро- и микроэлементов. Выявлены также опасные добавки, которые не проходили государственную регистрацию в России. В ведомстве напомнили, что ведут подобную работу на регулярной основе. Об этом пишет РИА Новости. Больше половины россиян сожалеют, что вовремя не купили биткоин. Это данные опроса об упущенных финансовых возможностях, пишет газета.ру. На втором месте в этой категории отказ от покупки американского доллара, когда курс валюты составлял всего 30 рублей. Об этом сожалеет каждый третий респондент. Тройку замкнули те, кто не успел воспользоваться программой безадресной льготной ипотеки. И только 9% опрошенных заявили, что не стали бы ничего менять в своем финансовом прошлом. Официальный доллар на сегодня 73.13 и евро 85.18.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: 13.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уралтрак» Джак, центр Екатеринбург. За бортом солнечное, плюс 26 на завтра. Вторник, 19 мая. Синоптики пообещали преимущественно солнечно, без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем до плюс 28.

демонстрировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Не стоящая на месте, это еще мягко сказано, газующая машина Зиверц. Здесь на Jam FM со свеженькой вещицей, ну и мы тоже не стоим на месте. Если у тебя там что-то вдруг там, ну бывает же такое, не ладится, что-то не получается, можно тоже добавить газку, и тогда будет все супер-пупер. Ну, гармоничного, удачного понедельника всем. Зовут меня Диджей Дэн, скоро Джонни, затем Аврора и Лиззи Паттинсон. Ну а прям по курсу, добро на Jam FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на злове.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама. Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы. На набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально. А я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.реформа 1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
0: Телефон рекламной службы Jam FM. 235-0905. 235-0905.
6: Jam FM. Где пробки?
7: 13.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, космонавту стоит от Победы до Турбинной. Восточка от Первомайска до Декабриста. Фронтовых бригад от электриков до космонавтов. Малышев от Гагарина до улицы Егошинский подход. ЕКАТ от дороги Козер Глухой до Новомосковского тракта. Также от 16 километра до Высоцкого и от Березовского тракта до 19 километра. Это все ЕКАТ. И Комсомольская от Педагогической до Малышева.
1: Реклама. Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
8: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam.FM.
2: Привет! Юлия Барановская заказала платье для дочери у известного модельера. Телеведущая решила сделать незабываемый подарок для своей дочери в честь выпускного. Она захотела, чтобы платье для Яны шила Ирена Сопрано. Модельер работала над созданием нарядов к фильму «Дьявол носит Прада 2». В интернете уже выложили снимок с примерки. На нем видно, как семья выбирает ткань для будущего модного шедевра. Однако уже известно, что изделие будет выполнено в благородном розовом оттенке. Сама Барановская прокомментировала, цитирую, «Мы выбрали бренд Ирена Сопрано. Это мои хорошие знакомые. Мы дружим». Как пишет Супер, давними поклонницами этого бренда являются мировые звезды. Среди них Джей Ло, Бьонсе, Пэрис Хилтон и Арнелла Мути. Ну а нам уже не терпится посмотреть на результат. Пускай обязательно выкладывают фоточки. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
3: 13-28 на наших студийных в центре Екатеринбурга. Солнечное плюс 26. На завтра, вторник, 19 мая, синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 24-28 тепла.

Улетела. Группа А-студио. Вернее, улетаю. Так называется эта вещица. Ну, а ты никуда не улетай. С Jam FM оставайся. В следующем часе не только музыка, не только разные интересности, а еще и подарки. Буду разыгрывать билеты на футбол, на игру Урала и Махачкалинского Динамо без возрастных ограничений. На правах рекламы. Матч пройдет уже в эту среду, 20 мая в 19:30 на Екатеринбург-арене. Отмечу, что это матч сезона и игра за выход в РПЛ. Так что поддерживаем наш Урал не по-детски. Паспорт болельщика не нужен, без возрастных ограничений. Разыгрываю билеты в следующем часе, не сейчас, в следующем, с 14 до 15, схема та же. Прозвучит отмашка, твоя задача, услышав, прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в МАКС. +7 932 020 102.5, ну и важное условие, быть при этом пятым по счету, чтобы твой смайлик пятым мячик прилетел. Ну и, конечно, указать свой номер телефона. Итак, слушай внимательно Jam FM с 14 до 15, разыгрываю билеты на футбол.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Помнишь, как это здорово летать во сне?
1: Ха, я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радугаленде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
2: Радугаленд. Летать легко.
1: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
0: 235-0905.
1: Jam FM.
0: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Jam FM.
0: Jam FM.
5: Утром.
0: Jam FM.
5: Днем.
0: Jam FM.
5: Вечером.
0: Jam FM.
5: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Запас прочности у российских застройщиков исчерпан. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, изменения в правилах выдачи семейной ипотеки продолжат снижать объемы ипотечного кредитования, и это ударит по строительному рынку и приведет к рискам для отрасли. По словам зампреда правительства, который курирует строительную отрасль, ужесточение финансовых условий застройщики покрывают собственными ресурсами с 2024 года. На данный момент строительный рынок стабилен только за счет денег дольщиков, добавил Хуснуллин. Его цитирует РИА Новости. Главный вход в здание администрации Екатеринбурга закрыли после пятничного ЧП с карнизом. Колонны здания мэрии закрыты страховочной сеткой. Также тротуар перед крыльцом на отчетной стороне проспекта Ленина сегодня оказался перекрыт. Пройти мимо мэрии можно только по тротуару, который находится вблизи проезжей части. Фото публикуют все издания Екатеринбурга. Как пишет УРА.ру, попасть в ратушу тоже стало сложнее. Из трех входов открыт только один. Доступ в здание со стороны банковской переулка временно ограничили. Свердловской области дали шанс на теплую погоду в первой половине июня. Вероятность таких прогнозов продолжает расти, сообщили в Уральском гидрометцентре. Европейский центр среднесрочных прогнозов сообщил, что в первые 10 дней лета над Уралом расположится центр положительной температурной аномалии. Вероятность теплой погоды в ней достигает от 80 до 90%. А с 8 по 15 июня сигнал на теплую погоду сохраняется как для европейской территории России, так и для Урала. При этом пришедшая жара в Свердловской области спадет уже к середине этой недели. Ростелеком планирует запустить производство умных телевизоров на базе собственной операционной системы «Аврора». Об этом пишет газета «Коммерсант». Размер первой партии может составить до 200 тысяч устройств. На рынок умные телевизоры должны выйти к концу этого года. Основным заказчиком проекта, по данным издания, выступит госсектор. Хакеры начали взламывать Roblox-аккаунты россиян через TikTok. Также для кражи данных используют фишинговые сайты под брендом BlockStools. Об этом пишет газета.ру. Пользователям обещают генерацию бесплатных робоксов, копирование игр и взлом аккаунтов. Однако на самом деле цель схемы – это кража сессионных данных и полный захват учетных записей. Эксперты подчеркивают, что схема рассчитана на пользователей с базовым уровнем английского и невысокой технической грамотностью. Одной из основных целей мошенников оказываются дети в возрасте от 10 до 14. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 14.05 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник. Екатеринбургский медицинский центр. За бортом солнечное плюс 27. На завтра. Вторник, 19 мая. Синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем до плюс 28.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-07-70.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Но кому хочется попасть на футбол, провести классное время, поболеть за наш Урал, тогда слушай внимательно Jam FM в этом часе, как уже говорил, с 14 до 15 разыгрываю билеты на игру Урала и махачкалинского «Динамо» без возрастных ограничений. На правах рекламы, матч пройдет в эту среду, 20 мая в 19:30 на Екатеринбург-арене. Игра за выход в РПЛ, так что поддерживаем наш Урал как следует. Паспорт болельщика не нужен, без возрастных ограничений. Итак, скоро прозвучит отмашка. Твоя задача, услышав, прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в МАКС. Плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Ну и быть при этом пятым, либо пятой по счету, и указать свой номер телефона, иначе мы с тобой никак не свяжемся. Итак, слушай внимательно Jam FM, лови отмашку и выигрывай билеты на футбол. Желаю удачи!

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 14.16 в Екатеринбурге. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышева стоит от Гагарина до улицы Егошинский подход. Здесь оставим около 40 минут. В районе 20 нет космонавтов от Победы до фронтовых бригад. 15 фронтовых бригад от электриков до космонавтов. ЕКАТ от дороги к озеру Глухо до Новомосковского тракта и от реки Березовка до Высоцкого. Ну и 10 минут. Базовый переулок от станции Пионерская до асфальтового завода. Восточка стоит от Малышева до Декабристов. Бебеля от Пехотинцев до Таватуйской.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: вместе.
1: Предлагаю сделать небольшой перерывчик среди танцев и послушать свежие истории через минутку с небольшим Яной Ефимовой на Jam FM.
2: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
5: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая. Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
4: Поддержи любимый «Урал».
5: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
6: АО «ФК Урал». ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год. Екатеринбург, 05.
7: Дни рождения и выпускные в «Радугаленде». Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
8: Чтобы его за меня организовали.
7: Сделаем!
9: «Радугаленд». Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Телефон 311-4190.
10: Телефон рекламной службы Jam FM.
11: 235-0905.
10: 235-0905.
12: Jam FM.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Свежие истории на Jam FM.
15: Привет! Ваня Дмитриенко устроил трогательный сюрприз своему отцу. Молодой артист решил прилететь в родной Красноярск и удивить своим внезапным появлением отца. Вместе с сестрой Дмитриенко до последнего скрывал, что собирается приехать к нему в гости. Мужчина думал, что за воротами дома его ожидает обычный курьер. Папа Ваня был обескуражен и еле сдержал слезы. Все трое принялись обниматься друг с другом и смеяться. Удивительную встречу Дмитриенко снял на телефон и выложил в сеть. Поклонники отреагировали позитивно. Они отметили, что его отец настоящий добряк. Как пишет Супер, родители Вани находятся в разводе. Отец артиста проживает в Красноярске со своей новой семьей. Несмотря на это, с детьми он поддерживает очень теплые отношения. Отмечу, что Ване Дмитриенко 20 лет. А он это здорово придумал. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
14: Прогноз погоды на Jam FM.
1: 14:30 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». В центре города солнечный, плюс 26. На завтра, вторник, 19 мая, синоптики пообещали преимущественно ясную погоду без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 24-28 тепла.
14: Реклама.
16: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику «Парацельс».
17: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
16: Клиника европейского уровня «Парацельс». Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге. 272-03-03. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

Моя земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

игру Урала и Махачкалинского «Динамо» без возрастных ограничений. Итак, прямо сейчас присылаем. Да, это моя отмашка. Прямо сейчас присылаю к нам в Макс плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 5 смайл в виде футбольного мячика. Если будешь пятым по счету, это важное условие, тогда билет твой. Ну и, конечно, обязательно укажи номер телефона. На правах рекламы матч пройдет в эту среду, 20 мая в 19:30 на Екатеринбург-арене. Игра за выход в РПЛ, на секундочку. Так что поддерживаем наш Урал. Паспорт болельщика не нужен, без возрастных ограничений. Итак, присылай смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс прямо сейчас. Плюс 7 9 3 2 0 2 0 102 и 5.

Мари Краймбрери на Jam FM, давай не ждать. Ну, я тоже не буду, тем более победительница у меня уже есть. На Jam FM разыгрываю парочку билетов на игру Урала и Махачкалинского Динамо без возрастных ограничений. Не так давно прозвучала отмашка, нужно было прислать смайл в виде футбольного мячика к нам в Макс, плюс 7-9-3-2-0-2-0-102-5. Ну и важное условие — быть пятым, ну, сегодня пятый по счету в моем случае. И тогда подарки твои. Ну и Татьяна, это победительница, именно от нее пятый по счету. Мячик прилетел, смайлик, указать номер телефона. Танечка, поздравляю, последние цифры телефона 16-36. Тебе достаются пару билетов на матч Урала и Махачкалинского Динамо. На правах рекламы, матч пройдет в эту среду уже, 20 мая в 19:30 на Екатеринбург арене. Это будет матч сезона, игра за выход в РПЛ. Поддерживаем наш Урал. Урал. Паспорт болельщика не нужен без возрастных ограничений. Таня, еще раз поздравляю.

0: скоро вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 14.47 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер сибирского тракта 17А. 4 балла из 10. Сервис Яндекс.Карты рисует у себя на страничке. Яка стоит о дороге к озеру Глухой до Новомосковского тракта. Малышев от Гагарина до улицы Егошинский подход. На этих направлениях оставим более 30 минут. 15 – это восточка от Ленина до Декабристов. Щерс от Цурикова до Машинная объездная от 8 марта. До станции диагностики ГАИ. Ну и 10 минут с Блюхера от Гагарина до Раевского, Серафим Дерябин от Гурзуфской до Шумяна, Крауля от Токари до Репина.
3: Реклама. Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка прямо сейчас.
4: 102.5 Jam FM.

А я, увы, не могу молчать. Тем более, когда речь идет о подарках, а именно о победителях, кто принимал участие в майской прогулке. Не просто принимал участие, а на старте сфоткался с нашим Альфом, который там тоже тусовался. Майская прогулка была вчера, в воскресенье. Что нужно было сделать? Нужно было сфоткаться на старте майской прогулки с Альфом и затем эти фоточки выложить в группу Jam FM ВКонтакте под соответствующим постом. Ну и как было обещано, заявлено, сегодня мы рандомно выбрали трех ярких победителей. Те, кто выложил свои фотографии с Альфом. Итак, вы получаете сертификаты на пиццу. А именно Алла Перова, Светлана Киберева и Лариса Ерданова. Девчонки, поздравляю. Подарки ваши. С вами свяжемся и расскажем, как получить приз.

0: Новости на Jam.FM.
1: Здравствуйте. ФСБ в марте задержало 37 человек, поджигавших транспорт и энергообъекты по требованию мошенников. По данным Центра общественных связей, большая часть задержанных общалась в мессенджерах, в группах знакомств с девушками, по просьбам которых подозреваемые пересылали координаты школ, торговых центров и даже свои места проживания. Дальше предметом шантажа становились утверждения, что координаты используют для ударов беспилотниками или ракетами. Поджоги требовались для якобы проверки антитеррористической защищенности, пишет Интерфакс. Подросток в Сухом Лагу мог переоценить свои силы, из-за чего и утонул. О мальчике порталу Е1 рассказали родственники. По их словам, школьник, утонувший в Сухом Лагу в выходные, был на реке с друзьями. Подростки купались, а потом решили прыгнуть с моста. Юноша нырнул и не всплыл. Приятели тут же позвонили взрослым, они вызывали экстренные службы и прибежали на реку. Погибшему школьнику было 13 лет, из воды его доставали уже водолазы. Из ветхого и аварийного жилья в этом году переселят почти 900 свердловчан. В числе городов, которых коснется программа расселения, Асбест, Березовский, Кушва и еще около десятка муниципалитетов, правительство области выделит на эти цели почти 2 миллиарда рублей. Сумма вдвое больше трат на расселение, нежели в прошлом году. Помимо этого, власти Свердловской области продлили действие региональной программы расселения аварийного жилья до 2029 года. SpaceX объявила о новом тестовом пуске лунной ракеты на этой неделе. 20 мая состоится второй по счету старт космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy для пилотируемых полетов. Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Техасе. После одного витка вокруг Земли корабль должен будет вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. В Венгрии заяц атаковал электросамокатчика. Запись в сеть выложил сам пострадавший. Мужчина ехал со скоростью около 35 км в час вдоль леса в окрестностях Будапешта. Дорогу электросамокатчику начал перебегать заяц, но в какой-то момент зверь развернулся, оттолкнулся от земли и прыгнул в сторону водителя. Удар заячьих лап пришелся в шлем. Самокатчик упал, а животное отскочило и умчалось в поле. Серьезных травм, по словам пострадавшего, помогла избежать экипировка. Официальный доллар на сегодня 73.13, евро 85.18.
0: Прогноз погоды на Jam.FM.
2: 15.03 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Уралтрак», Донфенг, центр Екатеринбург. Солнечное в центре города плюс 27. На завтра, вторник, 19 мая, синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем до плюс 28.
0: Реклама.
3: Что за новый кроссовер на парковке?
4: Донгфэнг. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Подержу елочку, призывающий к самоиронии. В этом ничего плохого нет, даже наоборот. Ну а если вдруг не понравится, всегда можно сразу быстро все закончить. Любые эксперименты. Я экспериментировать не буду. У меня все четко, только хорошая музыка. И на ближайшее будущее все готово. Зовут меня Диджей Дэн. Скоро они лето, Олег Майами, Лёш Свик, затем Джаспер Фокс. А прямо сейчас Мота Ани Лорак на Jam FM.

0: вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Где пробки?
2: 15.16 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Те же 4 балла из 10 сервис «Яндекс.Карты» рисует у себя на страничке. ЕКАД стоит на дороге к озеру Глухой до Новомосковского тракта Малышева, от Гагарина до улицы Егошинский, подход с Восточком, от Ленина до Декабристов, постоим на Блюхера, от Гагарина до Шевской. Такая же история на Объездной от 8 марта до станции диагностики ГАИ. Много машин у Большакова от 8 марта до Белинского. Комсомольская стоит от Педагогической до Малышева, Серафим Беребиной, а от Гурзовской до Шумяна.
1: Реклама.
3: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дочь Николь Кидман и Кита Урбана отписалась от отца в соцсетях. 17-летняя Сандей Роуз, дочь музыканта Кита Урбана, отписалась от отца в личном блоге. Все это произошло на фоне слухов его отношений с кантри-певицей Карли Скотт. При этом сам артист по-прежнему подписан на старшую дочь. По сообщениям инсайдеров, отношения певца с обеими дочерьми осложнились после его расставания с их матерью, Николь Кидман, в сентябре прошлого года. По данным журналистов, дочери отказываются знакомиться с предполагаемой новой девушкой отца. В знак поддержки Николь. Другой источник добавил, что Кит пытается сбалансировать свою жизнь и потребности дочерей. Он хочет, чтобы девочки чувствовали себя комфортно, но для них в приоритете благополучие матери и собственное эмоциональное состояние. Напомню, что развод Урбана и Кидман стал шоком для поклонников. Пара завершила 19-летний брак, который считался одним из самых стабильных в Голливуде. Да уж, настоящая Санта-Барбара. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
3: Половина четвертого на наших родинах. В центре Екатеринбурга солнечное +27. На завтра, вторник, 19 мая, синоптики прочат преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Предстоящую ночью +16. Завтра днем +28.

хорошим настроением, вообще всем чем угодно. Я в твоем распоряжении. Отзовись, порадуй на Jam FM. Можешь оставлять в Максе +7 932 020 102.5, писать на нашей страничке ВКонтакте группы Jam FM. Пожалуйста, в твоем распоряжении. И тоже в распоряжении у тебя наш сайт radio.jamfm.ru. Выбирай, как тебе удобно. Тем более, если есть повод, все зачитаю, озвучу. Звучит здесь на Jam FM, на волне, вернее, 102.5. Ну и на сайте radio.jamfm.ru. Отзовись, порадуй, двигаемся дальше. У микрофона я, диджей Дэн. Скоро Purple Disco Machine, затем Artie Castie. А прямо сейчас Елена Темникова составит компанию.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Реклама. Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
2: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
3: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
4: Застройщик ОСЗ Синица.реформа 1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
5: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
6: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
7: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
8: 235-0905.
0: 235-0905.
9: Jam FM.
0: Здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. В Европе назвали трех кандидатов на роль переговорщика с Россией. Это экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стуб и бывший итальянский премьер Марио Драги. Как сообщает издание «Политика», у Меркель есть опыт общения с Владимиром Путиным и Зеленским, но, по мнению аналитиков, ее предыдущие неудачи в посредничестве делают ее неподходящей кандидатурой. Участие Финляндии в НАТО может сделать Стуба менее привлекательным претендентом для России. Драги не считается ни агрессивным, ни пророссийским политиком. Он пользуется авторитетом в Европе, но сам он, в отличие от двух других кандидатов, никогда не заявлял о желании стать посредником. Напомню, ранее Владимир Путин заявлял, что предпочел бы видеть в роли посредника экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. В Свердловской области резко подешевели огурцы-помидоры. По данным Свердловскстата, огурцы за неделю потеряли 15%, стоят в среднем 147 рублей за килограмм, помидоры минус 12% и в среднем 261 рубль. В целом по России огурцы стали самым подешевевшим продуктом по итогам апреля. Цены на них снизились на 15% и составили 193,5 рубля. В сравнении с тем же периодом прошлого года огурцы сейчас стоят на 4,5% меньше. Вход в мэрию Екатеринбурга перекрыт после частичного обрушения фасада. Несколько кирпичей из парапета колонны упали утром 15 мая. Тогда на место оперативно прибыла строительная техника и рабочие. Вход огородили, все колонны обтянули антиаварийными сетками. Обрушение произошло из-за влажности и перепада температур. Ранее уже прошел аукцион на определение подрядчика, который займется ремонтом. Контракт с ним должны подписать в конце мая, начале июня. Памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге установят возле Дворца молодежи 18 июня. Изначально церемония должна была состояться 18 мая, в годовщину смерти режиссера, но ее перенесли на месяц, сообщили в мэрии. Решение установить памятник было принято в 2024 году. В конкурсе победил эскиз скульптора Мейрама Баймуханова. Открытие приурочат к году уральского рока. Песни групп Свердловского рок-клуба звучали в фильмах Алексея Балабанова. Группа пятен невероятных размеров, возможно, одна из опаснейших за несколько лет, появилась на обратной стороне Солнца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. Подобные по размеру и расположению пятна были обнаружены на солнечном диске 2 года назад, в мае 2024-го. Произошедшая здесь серия взрывов с последующими ударами по Земле вызвала тогда самую сильную магнитную бурю за последние 20 лет, напоминает РИА. Доллар 73.13, евро 85.18.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: 16.02 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир» и сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». За бортом солнечное в центре ЕКБ плюс 28. На завтра, вторник, 19 мая, синоптики пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем до плюс 28.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

А сюда совсем скоро нарисуются Яна Ефимова, Миш Киселев, а именно в следующем часе в 17.00 джем без правил, как всегда, с тобой в течение 2 часов будут общаться и дарить подарки. Конечно, не просто так, есть тема на день сегодняшний, на злобу дня, что называется, как проходит твой жаркий понедельник. Ну, у меня все просто, под кондером и на Джем-ФМ. Свои истории, свои варианты, все, что с этим связано, как проходит этот жаркий понедельник, по-настоящему прям такой летний. Можешь присылать, как всегда, в Макс, плюс 7 932 020 102.5, ну, либо писать в группе Джем ФМ ВКонтакте, там уже появился пост, вечернее шоу «Джем без правил», вот в комментах все свое оставляй. Как всегда, автору лучшего сообщения достанутся подарки. Итак, не пропусти, в 17.00 «Джем без правил» на Джем ФМ. Меня зовут Диджей Дэн, скоро гости из будущего, затем добро, а прямо сейчас американская певица Эйва Макс на Джем ФМ.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16 минут 5 в Екатеринбурге, а на страничке сервиса Яндекс.Карты пока 4 балла из 10. ЕКАД стоит от реки Светлая до Новомосковского тракта, а также от реки Березовка до Высоцкого. Малышева от Гагарина до улицы Егошинский подход. Постоим на восточке от Малышева до Декабристов. На Репе на Верхсельском бульваре и Кирова от Малышева до Токаря. Объездная от 8 марта до станции диагностики ГАИ. Много машин Большкова от Степана Разина до Белинского. На Серафим Дерябиной от Гурзовской до Шумяна.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: А все, что касается свежих историй, за это отвечает Яна и Ефимова. Через минутку с небольшим с ними на Jam FM.
1: Реклама. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
3: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
2: Поддержи любимый «Урал».
3: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
4: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8. 2026 год. Екатеринбург, 0+.
5: Давно не были в отпуске? Любите квизы? «Руда Геймс» приглашает на репетицию отпуска в центре Екатеринбурга. Квиз-машина «Турецкий отдых». 8 туров про кино, музыку и сериалы, а после игры дискотека до полуночи. Фабрика Event Hall. 22 мая, пятница. Собирайте друзей и станьте самой яркой командой вечера. Билеты на rudagames.com. 18+. АО ПК «Руда», ОГРН 122-160-003-501-1.
6: Телефон рекламной службы Jam FM.
1: 235-0905.
6: 235-0905.
1: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Ольгу Орлову атаковали голодные голуби в Японии. Певица и ведущая, путешествуя по Японии, решила напомнить всем, что ее главное хобби – помощь животным, даже если это уличные голуби. Несмотря на все предостережения специалистов, что пернатые могут быть переносчиками опасных инфекций, Ольга присела, чтобы покормить птиц. Голодные голуби тут же ее атаковали. Ольга прокомментировала: «Сначала я просто купила пакетик корма для карпов и обалдела от того, что началось. Кстати, голуби ни на кого больше не садились, или им просто больше никто не разрешил. Закончилось все тем, что я скупила всю тележку корма. До карпов я добралась минут через 30. В итоге все остались сыты и довольны». Ранее у знаменитости сбылась необычная мечта. Звезда весело провела время в компании капибар. Орлова выложила несколько видео, где запечатлела, как капибары мило едят и отдыхают на солнце на ухоженной зеленой лужайке. А в одном из роликов Ольга даже устроилась бок о бок в кровати с большой пушистой капибарой. Вот она, настоящая любовь к животным. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam FM.
1: Прогноз погоды на Jam FM.
0: 16:32 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс». За бортом солнечное плюс 29. На завтра, вторник, 19 мая, синоптики прочат преимущественно ясно, без осадков. Ветер в переменных направлениях от 1 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 24-28. Тепла.
1: Реклама. Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
6: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
1: Jam FM
6: 102.5. Jam FM.

А как жить, когда жарко? Я про день сегодняшний, про жаркий понедельник. И именно с этим, с ним связана наша тема. Тема вечернего шоу. Вечернее шоу «Джем без правил» в 17.00. Яна Ефимова и Миша Киселев уже меньше, чем через полчаса с тобой будут обсуждать и дарить подарки. Итак, как же проходит твой именно жаркий понедельник? Как, с чем, с кем, может быть? В общем, все свои варианты, истории... присылай уже сейчас в Макс, пожалуйста, плюс 7 932 020 102 5. Можешь также оставлять в группе GMFM, там есть постик, вот под ним в комментах пиши автору лучшего сообщения, послания, обязательно достанутся подарки. Итак, в 17.00 Джем без правил, Яна Фима, Миш Киселев. Тема: как проходит жаркий понедельник у тебя? Меня зовут Диджей Дэн, скоро Мари Краймбрери, затем Люси Ботина. Ну а прямо сейчас Naughty Boy, Сэм Смит на Jam FM.

0: Готовься к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: 16.46 в Екатеринбурге. Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс Субару», центр Екатеринбург-Восток, дублер Сибирского тракта 17А. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, ЕК стоит от реки Светлая до Новомосковского тракта, а также от 16 километра до Высоцкого. Постоянно на Малышево от Гагарина до улицы Егошинский подход, с Восточка от Малышева до Декабристов, объездная от 8 марта до станции диагностики ГАИ. Сложно на Космонавтов от Челюскинцев до Мельковского переулка, на Новгородцево от объездной до 40-летия Комсомола.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург, Восток. Официальный дилер. Дублер Сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
1: 102.5. Jam FM.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam. Jam.
2: Jam.
0: Jam FM.
2: Jam.
3: Jam.
2: Jam. Jam FM.
4: Barbra Streisand.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. ФСБ в марте задержало 37 человек, поджигавших транспорт и энергообъекты по требованию мошенников. По данным Центра общественных связей спецслужбы, большая часть задержанных общалась в мессенджерах, в группах знакомств с девушками, по просьбам которых подозреваемые пересылали координаты школ, торговых центров и даже своих мест проживания. Дальше предметом шантажа становилось утверждение, что координаты будут использованы для ударов беспилотниками или ракетами. Поджоги требовались для якобы проверки антитеррористической защищенности, сообщает Интерфакс. Подросток в Сухом Лагу мог переоценить свои силы, из-за чего и утонул. А мальчики порталу Е1 рассказали родственники. По их словам, школьник, утонувший в Сухом Лагу в выходные, был на реке с друзьями. Подростки купались, а потом решили прыгнуть с моста. Юноша нырнул и не всплыл. Приятели тут же позвонили взрослым. Те вызвали экстренные службы, прибежали на реку. Погибшему школьнику было 13 лет, из воды его достали водолазы. Из ветхого и аварийного жилья в этом году переселят почти 900 свердловчан. В числе городов, которых коснется программа расселения, Асбест, Березовский, Кушва и еще около десятка муниципалитетов. Правительство области выделит на эти цели почти 2 миллиарда рублей. Сумма практически вдвое больше трат на расселение в прошлом году. Помимо этого, власти продлили действие региональной программы расселения аварийного жилья до 2029 года. SpaceX объявила о новом тестовом пуске лунной ракеты 20 мая. Это будет второй по счету старт космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy для пилотируемых полетов. Запуск предполагается осуществить со стартовой площадки компании SpaceX в Техасе. После одного витка вокруг Земли корабль должен будет вслед за сходом с орбиты совершить мягкое приводнение в Индийском океане. Многоразовая ракета-носитель должна сделать то же самое, то есть приводниться, но в Американском заливе и примерно через 8 минут после старта. Ракета уже запускалась в тестовый орбитальный полет 11 раз, из которых половина была успешными. В Венгрии заяц напал на электросамокатчика. Запись в сеть выложил сам пострадавший. Мужчина ехал со скоростью около 35 км в час вдоль леса в окрестностях Будапешта. Дорогу самокатчику перебегал заяц. В какой-то момент зверь развернулся и, оттолкнувшись от земли, прыгнул в сторону водителя. Удар заячьих лап пришелся в шлем, самокатчик упал, а животное отскочило и умчалось в поле. Серьезных травм, по словам самокатчика, помогла избежать экипировка. Доллар 73.13, евро 85.18.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Уралтрак Джак», центр Екатеринбург. На завтра, вторник, 19 мая, синоптики. В ЕКБ пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Этой ночью температура до +16, завтра днем до +28.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 17 часов и 7 минут. Пришло время начинать наше вечернее шоу «Джем без правил». Два прекрасных человека готовы стартануть с вами в эту рабочую неделю. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: У нас есть тема, которая нас сегодня объединяет. Во-первых, жара.
3: Конечно.
2: Вообще.
3: Потрясающе. Ну, я вижу, что ты не очень этому рад.
2: Не, я не то, что... Нет, все плюсы вообще. Во-первых, мне нравится вот эта демо-версия как бы жары.
3: Лето.
2: Но все равно же еще весна. Ну, я имею в виду. Календарно, конечно, все еще весна. Но вот у нас на градуснике в центре города показывает 29 градусов. И это же как бы, ну, в тени.
3: Ну, не ощущается. Я не знаю, мне лично не ощущается, потому что ветерочек на улице, понимаешь?
2: Не, ну ты достаточно очень жарко одета. Я вот на тебя смотрю, думаю,
3: да. А как нужно было в шортиках прийти?
2: Ну, конечно, да. Mm-hmm. Я вот просто на всех смотрю, и сразу видно, кто проснулся в 6 утра, а кто из дома выехал где-то в обед. Но, безусловно, тут ваша одежда помогает вам как-то сконцентрироваться и немножко... Хотя, с другой стороны, если ты шапку наденешь, там, да, пыжиковую какую-нибудь, вот она же дает тебе теплообмен. Ну, значит, знаешь, вот ходят в шапках, например, летом.
3: Я поняла, да.
2: Вот, и тебе становится чуть-чуть как бы легче. Но я не практиковал, честно, не знаю.
3: И я не хочу такое практиковать.
2: Мне сегодня, просто интересно.
3: Да, мы решили спросить, как проходит твой жаркий понедельник. Вот Миша сказал, что сразу видно, кто проснулся в 6 часов утра. Я сегодня действительно с самого утра пока что не было такой лютой жары. Побегала в парке в Зеленой роще. Открывается он как раз-таки 6 часов утра. Побегала, сделала кардио, потом пошла в зал и уже потом побежала на работу. В целом, я как летний человечек, который родился летом... У меня энергии просто через край бьет ключом.
2: А как это связано с тем, что ты летом
3: родилась?
2: А я
3: вот читала, что это связано. Понимаешь,
2: ну
3: те, кто осенью, они такие все нелюбящие тоже жару, тепло. В зимние тоже люди, ты же зимний человечек.
2: Вот вам кусочек натальной карты в нашем Джейме без правил. У нас есть сегодня тема, вот как она звучит.
3: Как проходит твой жаркий понедельник?
2: Да, вот причем здесь, наверное, мы хотели уместить все. Ну вот как ты проснулся на работу? Как можно работать в обед во время такой жары? Это благо, если у вас кондиционеры есть. А некоторые офисы, например, же, ну как бы этим, да, пренебрегают. Все-таки работу сотрудников хочется сделать приятной и комфортной. Вечером как пережить эту жару? Что ты уже вроде бы и не солнце, а можно загорать
3: уже? Ну уже полегче, понимаешь,
2: можно загорать
3: вечером?
2: Уже?
3: В обеденный перерыв почему бы и не?
2: Кстати, да, можете выйти.
3: Я видела сегодня мужчину, значит, он сидел на лавочке, снял свои босоножки. И просто вот так вот звездой просто сидел на этой лавочке. Загорал.
2: Не, ну я тоже в моментах так на самом деле делаю, но я понял, что за эту субботу и воскресенье я перенасытился солнцем максимально. Причем я этого не хотел. В какой-то момент работа просто позволяла. Но мы хотим вас спросить реально, как проходит ваш этот жаркий день, жаркий вечер? Ну, может быть, у кого-то планируется жаркая ночь. Ну, там давайте...
3: Это уже другой разговор.
2: Да, об этом давайте попозже. И мы вам сегодня подарим подарки за это.
3: Да, приз у нас. Тот, кто сегодня, значит, победит, получит не простой приз, а съедобный. Потому что победителю мы подарим сертификат в сеть пиццерий «Папа Джонс» номиналом 1500 рублей.
2: Кстати, у вас есть несколько вариантов, как можно воспользоваться этим. Первое. У нас есть в официальной группе во ВКонтакте Jam FM пост, где за... Ну, мы задаем этот вопрос. А второй вариант – это, конечно, наша группа и наш канал в Максе. Называется «Радио Jam FM Екатеринбург». Просто заходите, вбиваете в поисковичок, и все, и мы у вас... Ну, можно на ладони. Вы же. А, ну хотя можно же
3: в
2: с компьютера. Можно же с компьютера еще, да.
3: Ну, с компьютера мало кто открывает.
2: Ну, да, может быть, просто кто-то еще в офисе, можете открыть там. В общем, вариантов у вас на самом деле очень много, и мы даем тебе сегодня возможность стать частью нашего вечера. Ну, а когда нет, если да?

0: Вернемся к музыке очень скоро. На Jam FM.
1: Реклама.
2: Помнишь, как это здорово летать во сне? Ха,
1: я знаю, как круто летать наяву. Аэротруба в Радугаленде. Современный аэродинамический тренажер. Симулятор свободного падения. Верни себе ощущение полета и подари эту радость близким.
2: Радугаленд. Летать легко.
1: Необходима предварительная запись. Подробности на сайте radugadefisland.ru.
3: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
5: 235-0905.
0: 235-0905.
6: Jam FM.
7: Где пробки?
8: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Как сообщает сервис Яндекс.Карты, на данный момент ТИКАТ стоит от реки Светлая до Новомосковского тракта, а также от 16 километра до Высоцкого. Малышева от Гагарина до улицы Егоршинский подход. Челюскинцев от Братьев Быковых. Восточная, Восточная от Малышева до Декабристов. Объездная от 8 марта до станции диагностики ГАИ. Щерс от 8 марта до Машинной. 8 марта от Куйбышева до Декабристов. И постоим на Светлореченской от Васильковой до Объездной.
7: Реклама.
9: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
10: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5. Jam FM.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 19 минут, мы продолжаем обсуждать жару, которая сегодня, мне кажется, ну, можно ли сказать, проникла в каждого? Ну, жарко же, нагревает.
3: Не только сегодня, все выходные были такими жаркими.
2: Ну, когда выходные, это нормально, ты же ничего не делаешь.
3: А когда рабочий день?
2: А когда рабочий день, вот этого уже есть определенные рамки внутри себя. И мы, кстати, обсуждаем сегодня эту тему и задаем, ну, вам вопрос.
3: Как проходит твой жаркий и рабочий понедельник?
2: Причем мы пытаемся вложить туда действительно всю информацию, которую только можно, в плане того, как он проходит, как ты борешься с этой жарой, как можно себя настраивать на эти трудовые будни.
3: На рабочий вайб.
2: Да, и у нас есть сообщение, которое нам отправляет к нам, и первый из них, значит, Денис написал: «Работаю в такси, целый день, соответственно, за рулем, кондиционер не справляется, и в салоне чувствуется легкая влажность».
3: Слушай, классно написал.
2: В данном случае от жары. Но единственное, что действительно соглашусь, он говорит, слушайте, люди от жары немного злятся. Ну, то есть сами по себе такие нервные, переживающие. И я просто тоже помню, когда я учился в институте, и мне надо было вот в такую жару ехать домой. А ехать мне порядка полутора часов, и я такой, лучше минус 30 за окном, чем, понимаете, вот эта легкая аромагия, которая витает. Вот,
3: ладно, домой ехать, а на парах как сидеть в такое время? Гулять хочется студентам.
2: Ну, у нас кондиционеры были, кстати. Я вот сейчас вспоминаю, у нас были римские аудитории, у нас было, ну, нормально. Ну, мы же все равно в мае было жарко, там июнь, понятно, мы как бы не учились, но в целом, вот именно когда ты в момент пары, ты, ну, нормально себя чувствуешь. Выходишь на улицу, потом, конечно...
3: Плывешь.
2: Опять же, вот лайфхак, смотри, если у тебя в офисе есть кондиционер, и ты такой, не хочу работать, солнце, жарко, выходишь на улицу, тебя в целом подпекает, ну, как бы жарко.
3: Я сегодня так делаю.
2: Возвращаешься обратно.
3: Охлаждаешься.
2: Все, вообще ищем плюсы, которые существуют.
3: 100%.
2: Мы Денису хотим посоветовать, вот он работает в такси, а съездите куда-нибудь искупаться.
3: Я прямо думаю, посреди рабочего дня?
2: Да прямо с пассажиром.
3: С пассажиром?
2: Конечно, конечно.
3: Возьмите... Это комфорт плюс какой-то уже получается.
2: Я думаю,
3: или
2: это
3: бизнес?
2: Бизнес, лакшери, инклюзив. Я думаю, просто возьми с собой, ну, как бы купальник для девочки, для мальчика. Ну, кто-то же может выйти без купальника. И все, и вы как бы с ним...
3: Слушай, если таксист тебя повезет, девчонку, на озеро, слушай, это очень подозрительно.
2: Нет, ну вы не вспоминайте ваши путешествия. Я имею в виду, что... А вот если бы тебе человек представил... А поехали... Нет, ты можешь сама предложить локацию.
3: А поехали на озеро?
2: Да, ну да, нет.
3: Это тоже странно.
2: Такое сильно странно. Даже если бы я услышал это предложение, мне тоже было бы слегка страшно. Но ну, это же идея, как бы, предложение. Вдруг вы с ним зазнакомитесь, нормально все?
3: У меня есть сообщение от Лизы. Она пишет: утром до работы прогулялась по центру города, около форума. Невероятно красивые яблони и летник. Зову завтра подружку на завтрак, надеюсь, сходим. Прикрепила фоточки. Действительно, очень прекрасное живописное место. Я знаю, что эти яблони даже называют нашей уральской сакурой, потому что они цветут, да, похоже очень.
2: Я как-то был в яблоневом саду, который находится в Верхотурье. Очень интересная локация, вот момент цветения. Там порядка, ну, если не соврать, более чем 80 яблонь находится на территории, но небольшой. Ну,
3: то есть, аллергикам вход запрещен.
2: 100%, но визуально невероятно красиво. Ну да, весна действительно говорит жизни wake up, wake up. А мы вам говорим, ребята, за ваши, соответственно, сообщения мы подарим вам подарки.
3: Победителю мы подарим сертификат в сеть пиццерий Папа Джон с номиналом 1500 рублей.
2: И у тебя есть несколько вариантов, как это сделать. Если тебе удобно пользоваться мессенджером, то мы есть в Максе. У нас там уже канал Радио Джем FM Екатеринбург, там висит пост, просто заходи в комментарии, пиши, как ты вообще справляешься с этой жарой и как проходит твой жаркий понедельник. Ну или во ВКонтакте тоже пост уже висит, мы готовы принимать твои сообщения. Ну а пока Боб Синклер говорит нам о том, что надо генерить любовь.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
5: Телефон рекламной службы Jam FM
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: Jam FM.
5: Jam без правил.
7: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на Jam FM.
7: Jam без правил.
8: 17 часов 31 минута в центре города Екатеринбург. 30 практически с половиной градусов. Я надеюсь, что вы справляетесь, но мы точно. Но у нас здесь кондиционер, а также свежие истории подъехали.
9: Вот знаешь, бывают люди, когда делятся какой-то историей в компании, там что-то кому-то рассказывают из своей жизни, сами того не понимая, начинают выпендриваться.
8: Это в смысле?
9: А вот я сейчас расскажу. Вот тебе яркий пример, новость. Филипп Киркоров пожаловался на отек от черной икры.
8: А, с этой точки зрения. Да,
9: собственно, нам бы такие проблемы, да? Дело было в Астрахани, и именно там он объелся этого деликатеса, этим изыском. На самом деле, все шутки в сторону, певец действительно сильно отек.
8: Но у меня только в Новый год такое случается. Я в Новый год
9: могу...
8: Я думаю,
9: не у тебя одного, понимаешь?
8: Не, ну объективно тут с логической точки зрения все нормально. Дело даже не в черной икре, а как бы, ну это же соль, она же соленая. И,
9: конечно,
8: соответственно, если ты перед сном будешь ее есть, ну будь готов на следующий день встать слегка
9: заплывшими
8: глазами.
9: И вот он как раз-таки
8: глазами.
9: Про следующий день вот говорит, что, видимо, так сильно у него заплыли вот эти вот веки,
8: да.
9: Что он потом встал и просто не нашел своих глаз. То есть настолько все было сложно. Но на самом деле у меня похожая тоже ситуация происходит. Сходит, знаешь, вот этот сыр косичка. Вот я его когда ем,
8: да.
9: Я тоже очень сильно на утро отекаю. Так
8: ну,
9: что мне его нельзя. Да.
8: Мне нравится блюдо с сыром косичкой. Это возьмите вместе с помидором. Это очень вкусно получается. Нарежьте слайсами помидорчик.
9: Так.
8: И как бы, ну, косичка, мы же говорим
9: подожди,
8: про то...
9: Подожди, это как салатик, что ли, сделать?
8: Не-не, ну, как, давай сформулируем.
9: Закусочка.
8: Как легкая закуска, да. Просто берем помидоры, возьмите черри. В данном случае, ну, черри практически всегда те. Ну, то есть, знаешь, когда ты берешь помидор...
9: Сладкие, сочные.
8: Ну да, они как бы действительно вкусные. А когда ты берешь обычный помидор, есть вероятность того, что спутаешь его просто с жеванной бумагой. То, а маленькие, они, ну, плюс-минус всегда нормальные. Вот. Одна черенка, одна вот сыр-косичка.
9: Черенка,
8: очень вкусно получается.
9: Черенка, ты так круто сделал. Это в единственном числе черенка.
8: Да, это я запатентую.
9: Продолжаю тему еды. Певец Акмаль, знаешь такого?
8: Да.
9: Весь мир нам завидовал. Вот эта вот песня тоже
8: популярная. Да, все, я понял.
9: Он, значит, показал самый необычный подарок от фанатов на концерте. Мы же как? Мы привыкли, что артистам обычно дарят цветы, всякими мягкие игрушки, картины, может, какие-нибудь. А Акмаль получил пакет с продуктами.
8: Ну, глядя на цены, знаете, это дороже цветов сейчас.
9: В нем были фрукты, овощи и зелень. Певец выступал на Кавказе, и кто-то в комментариях написал, что так проявляется местное гостеприимство.
8: Ну, во-первых, там есть чему удивить с точки зрения блюда. То есть, если ты приедешь
9: разумеется.
8: В Екатеринбург, ну, можно ради смеха подарить майонез. Безусловно, он вкусный. Вот у меня есть ребята, которые живут достаточно далеко от Екатеринбурга. Они, ну, всю жизнь они здесь прожили, они знают вкус майонеза, который здесь есть в Екатеринбурге. И они уезжают куда-то. И
9: ты имеешь в виду тот самый синий?
8: Ну да, наш который.
9: Да,
8: вот.
9: Ходят слухи тут почему-то, что его хотят, кстати, прикрыть.
8: Он останется с нами навсегда в сердцах.
9: В нашем сердечке, да. И вот как раз-таки есть еще версия, что Акмаля хотят просто откормить, потому что он очень худенький.
8: Не, он нормально выглядит. Кстати, по поводу продуктов, вот если вы собираетесь на какой-то концерт, я могу смело сказать, что это, ну, не совсем нужные как бы подарки. То есть, если ваш город славится чем-то, то тогда, безусловно, ну, не знаю, вы поехали там, где черная икра, вот, где...
9: В Астрахани.
8: Да, вот поехали.
9: В Тулу, Тульский пряник, значит, дарим.
8: Супер, вообще никаких проблем нет, я согласен, что нужно что-то такое дарить. Но опять же, давайте будем честны, когда какой-то незнакомый для нас человек дарит продукты, усомнительно,
9: но
8: да, можно как бы. Я к тому, что непонятно, откуда он привезен, непонятно
9: чьими
8: там...
9: руками собран.
8: Конечно, да. Ладно, если это все завакуумировано, это все лежит в каких-то коробках, но в целом, ну давайте так, если он не возьмет, мы находимся в центре города.
9: Он уже взял, понимаешь? Все, не,
8: если
9: мы пропустили свой шанс.
8: Ваш артист не возьмет. Мы находимся в центре города.
9: Приносите,
8: у нас
9: как Якубович.
8: Есть холодильник, конечно. Мы вас встретим, мы с вами сфотографируемся и возьмем в дар вашу черную икру. Нам вообще не зазорно.
9: Подожди, именно черную. То есть мы про овощи сейчас с тобой не говорим. Но нам овощи не нужны.
8: Два в студии хватает, поэтому мы возьмем только... Я про нас, мы с тобой. А нам мы возьмем... Ну мы, знаете, не привереды. Ну будет красное, будет красное. Что теперь тоже? Мы в целом...
9: Кабачковые.
8: Готовы на все. Вот, вот. Это для Яны, для меня красную крупу обычную просто поделим, в общем, все для себя. Ну, а дальше хочется узнать, конечно, полезную информацию, что же у нас с вами происходит за окном.
7: Прогноз погоды на Jam FM.
0: На завтра, вторник, 19 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до +16, завтра днем 24-28, тепла.

звездка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17 часов 42 минуты. Пришло время все-таки порассуждать с вами на тему окружающего нас солнца.
3: Как проходит твой жаркий понедельник?
2: Мы принимаем твои сообщения. Кстати, есть два варианта, как это сделать. Во-первых, у нас есть канал в Максе, называется «Радио Джем ФМ Екатеринбург». Подписывайся, заходи туда, и все. Там тема обсуждения всегда только свежие и полезные истории для вас. Вот мне пишет Тимоха. Привет, Джемики! А наш шеф дал право выбора, так как мы работаем водителями, строим окружную на ИКАДе. В общем, в такую погоду он сказал о том, что, ребята, если реально хотите, можете не выходить. Ну, естественно, не оплачиваем история, но в таком вот ключе. Блин, круто! Я считаю,
3: но
2: что
3: опять же,
2: классно.
3: Видишь, ты теряешь зарплату.
2: Ты можешь... Нет, суть — выбор.
3: Это я поняла.
2: Что ты можешь идти. Можешь не идти. Я к тому, что прикольно, когда есть руководитель, который, ну, заботится о тебе, потому что ты работаешь на жаре. Если ты в офисе, ну, как бы окей, а там парни просто, ну, на 40-тонниках ездят, это невероятно жарко, невероятно изнашивает твой организм. И вот я думаю, что когда у тебя есть такой выбор, круто. Не, в деньгах понятно, поэтому
3: нет, а
2: есть выбор.
3: Интересно, в морозы так работает тоже у них?
2: Нет, а ты что, у тебя же куртка, и все, и поехали, и нормально.
3: Но
2: ты же в машине
3: равно
2: в тепло сидишь, да?
3: Мне
2: нет.
3: Тяжелее перенести минус 30.
2: Тебе тяжелее? Нет, на улице, да. На улице. А как бы в машине-то нет.
3: Без разницы.
2: В машине-то нормально, да?
3: А вот Света пишет: сегодня большую часть дня провела на улице. Такой теплый, солнечный весенний день нужно обязательно проводить на улице. Ни в коем случае нельзя жаловаться на жару, ведь уральская погода непредсказуема.

0: Мы услышат жалобы, и будет нам фиг, а не лето. Кстати, да, действительно, было так же в прошлом году, когда май месяц, если я не ошибаюсь, да, это был прошлый год, был таким тоже жарким, а потом июнь-то нам дожди выдал, понимаешь? Так обычно и бывает.
1: Не, ну дожди тоже нормальная история, чтобы немножко...
0: Не каждый день.
1: Не, не каждый, не, ну понятно, что должно быть целый мир. Вот Мария Кан написала о том, что обожаю тепло, рада, что погода балует в мае, безусловно, в мае она балует, но вот она тоже соглашается с тобой, что в жаркий день, все, июнь, мне кажется, будет как бы другой. Но вот как работать в понедельник? Но она сказала, что в обед она позагорала. Во, вот это нормально.
0: Вот все успевают загорать. Да? Мне тоже сегодня говорят, Янчик, надень ты шортики, потому что сейчас надо загорать, потому что потом июнь действительно не будет так
1: радовать. Не, ну майское солнце не совсем как бы рекомендовано с точки зрения загара. Оно достаточно опасно, поэтому будьте аккуратны, все в меру. Но опять же, мне кажется, девочкам тяжелее загорать именно в время рабочего дня. Ну,
0: конечно.
1: Вас же макияж, вот эта вся история, а через макияж он уже не проникает. Так что вы можете, ну, не знаю, только вот, что там,
0: ножки оголить.
1: Ладошки с тыльной стороны, да, чтобы немножко вот позагорели. Так в целом можно.
0: Лена пишет, я сегодня на Всероссийском библиотечном конгрессе. Здесь собрались любители книг и креатива. Прикрепила фоточку. Ну, слушай, Лена достаточно тепло одета, она в таком красном каком-то костюмчике с белыми кедами.
1: Не, ну
0: такой
1: это
0: шопер
1: же
0: у нее.
1: Библиотека.
0: Ну да, но все равно жарковато.
1: Как я, не придешь в библиотеку. Не, ну если это твоя библиотека, то, конечно...
0: Ты зайдешь.
1: Ты можешь зайти, да, но надо соответствовать же образу, где ты находишься.
0: Нет, классно одета, красный такой победный цвет.
1: Не-не, я не говорю, что плохо, просто надо соответствовать, где ты находишься.
0: Разумеется.
1: Самое для меня сложное — это балансировать между вот жарой и каким-то достаточно презентабельным таким внешним видом. То есть я вот так, как сегодня, я, конечно, никуда не хожу. Ну, я имею в виду на встречи, да, на какие-то там показы
0: и так
1: далее.
0: А я сегодня как раз работала весь день, поэтому я сегодня в рубашечке.
1: Не, ну у меня же тревел-шоу, где мы тусуемся в разных локациях Екатеринбурга и области, ну там в целом тоже нормально, но у тебя подразумевает это, ну, твой формат одежды.
0: Конечно.
1: А если ты где-то работаешь в офисе, ты, не знаю, там клиентский агент какой-то, ну тут, конечно, в бриджах не придешь. Хотя с ними тоже нужно быть аккуратными. Ладно, у нас есть сегодня вопрос, который мы вам задаем. Звучит он вот так.
0: Как проходит твой жаркий понедельник? Победителю мы подарим сертификат в сеть пиццерии «Папа Джонс». На секундочку, на 1500 рублей можно пиццы просто объесться.
1: Сумма, которая позволяет вам действительно не просто перекусить,
0: конечно,
1: а насытиться. Два варианта, как это можно сделать. Во-первых, можете подписаться на наш канал в Максе. Называется «Радио Джем ФМ Екатеринбург». Открываете поиск, вбиваете, и мы тут как тут. Ну и второй вариант – это, естественно, группа во ВКонтакте. Там уже готов пост, и поэтому отправляй сообщение туда. Как удобно, все для тебя. Ну, а это джем без правил, который вам не устает повторять. Люби меня, люби, как и ответы мошенники.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Ника Моторс». Субару, центр Екатеринбург-Восток. Дублер сибирского тракта 17А. По сообщениям сервиса Яндекс.Карты. Малышево стоит от Гагарина до улицы Егоршинский, подход ЕКАТ, от реки Светлая до Новомосковского тракта, а также от 16 километра до Высоцкого. Это все ЕКАТ. Декабристов от Луначарского до Восточной, Восточной от Малышева до Декабристов, постоим на Турбине, от Учителей до Космонавтов, на 8 марта много машин от Куйбышева до Декабристов, на Челюскинцев от Братьев Быковых до Свердлова.
3: Реклама.
4: Когда не знаешь, как поступать, поступай, как знаешь. Вот я два раза за машиной не езжу, сразу нормальную беру. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Продажа и обслуживание автомобилей Subaru. Новых и с пробегом. Ремонт любой сложности. Аксессуары и оригинальные запчасти в наличии. Секрет успеха прост, но это секрет. Subaru Center, Екатеринбург-Восток. Официальный дилер. Дублер сибирского тракта, 17А. Телефон 214-90-14.
0: И снова музыка прямо сейчас.

0: без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 17:54, пришло время подвести итоги. Но прежде хочется поделиться еще сообщениями, которые вы нам отправляете.
3: Сегодня мы решили узнать, как же проходит твой жаркий понедельник.
2: Да, у нас вот есть... Алексей пишет: «Добрый день, прекрасная жара, погода. Сегодня, гуляя с ребенком, увидел собачку, которая лежала в теньке с высунутым языком. Все, время уже проходит». Значит, сходили, купили воды и угостили вот эту собачку.
3: Ой, какие молодцы. Тоже у меня у подружки кот, и он залезает под ванную, потому что холодно же, там прохладно. Вот, точнее, жарко, а там прохладно. И тоже его вечно ищут по квартире, а он находится там. Поэтому животным, конечно, тяжело.
2: Относительно недавно узнал о том, что нельзя вот как бы домашних животных, которые у тебя находятся на улице, остужать водой. То есть их нельзя мыть, потому что вот эта терморегуляция, которая происходит.
3: Конечно.
2: Нельзя. Нет. Понятно, я вот это и узнал, как бы я и говорю. Знаю, что есть специальные такие коврики, которые покупают для того, чтобы охладить просто вот именно. То есть она ложится, и вот тихонечко, холодочек, он как бы распространяется. Вот Кирилл нам пишет о том, что, значит, добрый вечер, Джем FM. Мой понедельник прошел на свежем воздухе, косил траву в огороде. О, вот это нормально.
3: Кстати, у Ксении, похоже, тоже вайп, она пишет: сегодня я в купальнике складывала дрова в поленницу и на участке прибралась и стала шоколадкой. Счастливый понедельник получается.
2: Да, вот еще говорит о том, что Ксения нам сказала: жара жарой, а цветущие яблони и сирени прекрасны. На этом мы держимся.
3: Кстати, да, и сегодняшней нашей победительницей становится Лиза. Она как раз-таки написала про яблони. Угу. Шикарный у ЖК форум. Невероятно красивые яблони и летник. Вот завтра собирается с подружкой там позавтракать. Поэтому сегодня получает подарок классный от нас. Это сертификат в сеть пиццерии Папа Джон с номиналом 1500 рублей.
2: А вот Антон немножко не успел. Он говорит: привет, любимый Джем. Кайфую от вас весь день. Слушаю вас с вами. Все дается легко. Вот смотрите, как он с козырей, значит, пошел. Антон, мы тебя запомнили, ты не забывай нам писать.
3: Пометочку сделали.
2: Рано или поздно, да, Яна все-таки сломится над твоим натиском, и она подарит тебе этот подарок. Но она у нас просто как одна светлая голова нашего дуэта, она определяет, кому все-таки... Ну, мы тут голосуем, но демократия не наш конек, да. Она просто забирает, и... Ну, я ей полностью доверяю в этом вопросе. Ну, а мы продолжаем, ребята, этот час мы были вместе с тобой. Меня, кстати, зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: И продолжим это делать с большим удовольствием. Ну, а пока давайте немножко займемся кардио, а после чего мы сегодня еще разыграем подарок. А какой, узнаете чуть позже.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый вечер. У Кремля очень серьезные ожидания от предстоящего визита Владимира Путина в Китай. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В Екатеринбурге женщина пострадала на трамвайной остановке на Декабристов. По словам очевидцев, женщина бежала за трамваем, попала в зону между вагонами, ей заживала руку. К счастью, все части тела у нее на месте. Прохожие помогли ей подняться. Пострадавшую везла скорая, передает Ядин. Власти Екатеринбурга с третьего раза выбрали поставщика 15 автобусов-гармошек. Победителем тендера, как и в прошлом году, стала ООО «Автотехком», официальный дилер «Волгобас». Стоимость контракта осталась неизменной – 443,5 миллиона рублей, пишет «Сигнал». В Екатеринбурге вынесли приговор похитителю глухонемой девочки. Олега Куклина отправили в колонию на 6 лет. Все произошло вечером 14 февраля в прошлого года на улице Куйбышева, 147. Пьяный мужчина водил 15-летнюю девочку по улицам, а когда замерз, повел домой. Но его жена впустила в квартиру только его, а девочку Вику выгнала. Папа Вики рассказывал, что дочь не получила телесных повреждений, но была очень напугана. Сам Олег Куклин был явно не готов к тому, что его признают виновным, передает Ядин. На Свердловской железной дороге подготовили к лету 21 пожарный поезд. Чаще всего спецсоставы привлекают для тушения природных пожаров в полосе отвода магистрали и близ нее. В апреле-мае спецпоезда уже 4 раза выезжали для тушения огня в Свердловской области и в Пермском крае. На ключевые станции Свердловской области отправили 8 пожарных поездов, 5 в Пермь, 4 в Тюмень, по 2 в Ханты-Мансийский и Малоненецкий округа. Общая вместимость одного поезда достигает 180 тонн, что эквивалентно 70 автоцистернам с водой. Это позволяет спасателям экономить время на поиске источников воды, пишет газета «Коммерсант». Исчезновение российских туристов разорило туркомпании в Карловых Варах. Около 18 тысяч таких компаний не смогли продолжить свою работу из-за оттока россиян с популярного чешского курорта. Как пишет агентство РИА Новости, самый острый период для местных бизнесменов пришелся на 2023 год. Ранее стало известно, что количество российских туристов в Чехии сократилось более чем на 90%. Доллар 73,13, евро 85,18.
1: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
3: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
1: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». На завтра, вторник, 19 мая, синоптики ВКБ пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 24-28 тепла.
1: Реклама. Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
5: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
7: Для слушателей старше 12 лет.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Вечернее шоу на Jam FM.
0: Jam без правил.
2: 18 часов 7 минут, пришло время продолжать, и начинаются лайфхаки и тренды, но прежде чем это сделать, мы хотим вас еще, знаете, побаловать немножко подарками.
3: Конечно, сегодня мы с Мишей вновь разыгрываем пару билетов на футбол, а именно на игру Урала и махачкалинского Динамо, без возрастных ограничений. Все, что нужно, это прислать смайлик в виде футбольного мячика к нам в мессенджер Макс, а номер телефона +7 932 020 102.5. Если он окажется пятым по счету, то билетики твои.
2: Все очень просто, да, отправляйте, пока мы вам поговорим про лайфхаки и тренды, что интересного и полезного мы для вас подготовили, а в конце этого выхода определим, или лучше в следующем, тебе как проще.
3: В следующем,
2: хорошо, а пока вот вам история, которая поможет.
3: Я еще добавить хочу про футбол, да, не обязательно прикрепляйте свой номер телефона, чтобы мы в случае вашей победы могли потом связаться.
2: Да, а теперь о полезном. Значит, вам можно создать папку радости. Прикиньте, вот такой лайфхак, как себя порадовать любой день. То есть смысл в том, что вы закидываете, неважно где она будет, будет это распечатанный альбом, или вы сделаете это на телефоне, ну там же можно как-то группировать фотографии. Вот сделайте папку радости. Значит, сохраняете туда все, например, скриншоты приятных сообщений. Ну, кто-то что-то вам написал, вот чтобы вспомнить, чтобы вот вернуться в это эмоциональное поле. Похвалу, какие-то смешные переписки, ваши фотографии. И это в трудные моменты реально может поднять вам настроение. Согласен на 100%.
3: Подожди, а если просто, например, перечитывать потом эти смски, зачем именно нужно их распечатывать?
2: Не надо распечатывать. Я тебе говорю, если ты на телефоне, просто создай папку, которая называется «Папка радости». А для того, чтобы тебе, ну, ты понимаешь, какое количество сообщений тебе в целом приходит, и как бы где ты его потом будешь искать? То есть, если я сейчас посмотрю сообщение со своей супругой, это, ну, я 10 лет назад уйду, и это, ну, невозможно будет найти. А тут смысл, что у тебя все в одной папочке, ты открываешь, все, у тебя там все есть. Ну, ты не ищешь какой-то конкретный. А вот болтаешься среди вот этих колосей радости.
3: Классно. Что тут на таком, знаешь, романтичном?
2: Да просто, чтобы у вас настроение было хорошее. Не обязательно же любовные переписки. Просто какие-то мемасы можете сохранять.
3: Ну, а мы с вами вжух и перемещаемся в Китай. Там набирает популярность очень странный свадебный тренд. Местные молодожены прямо на своем торжестве устраивают бои на ринге.
2: А я где-то слышал это, кстати. А может
3: да,
2: быть,
3: называется рестлинг-матч.
2: Может быть, я не то чтобы слышал, мне
3: ты
2: кажется,
3: видел?
2: Кто-то в России, да, делал такую свадьбу, но там непосредственно ребята были, ну, как бы вовлечены в эту индустрию. То есть кто-то из них там работал где-то, и они, блин, они устроили просто бои на свадьбе. Ну, реально показательные бои.
3: Якобы это нужно для того, чтобы выяснить, кто из вот этих китайских молодоженов будет всю жизнь заниматься домашними делами. То есть мыть посуду, выносить мусор, гулять с собой.
2: Между собой, в смысле?
3: Между собой, да.
2: А, жених, нет, просто невеста. Ты сказала, я думал, что
3: нет,
2: это, ну...
3: Нет, представляешь, они сами в этом участвуют. И сперва, конечно, забавы ради сражаются друзья жениха и невесты, а за ними на бой выходят уже и виновники торжества. Вот, например, на одной из свадеб победу одержала невеста. Она сделала бросок через плечо и взяла бедолагу в замок, поэтому тот был вынужден сдаться. Ну, знаешь, раньше же как было? Каравай. Решал, кто в семье...
2: В Китае?
3: Ну, не в Китае, я про нас говорю. Если к нам этот тренд перейдет, каравай...
2: Он нас остался.
3: К нам что? Он возрождаться будет. Он решал как раз-таки тогда, кто будет главным в семье. А тут можно биться.
2: Не, у нас это происходит, да. Если вы рядом посадите двух гостей, которые, знаете, соединившись друг с другом, они перерастают во что-то нечто, но все-таки не хочется устраивать Mortal Kombat на свадьбе. Не знаю, мне кажется, есть более такие лояльные способы проверить, потому что тут легкая грань от игры.
3: Конечно.
2: И она должна перерасти, что все, дядя Лешу понесло. Понимаете? Мы-то переживаем, что кто-то рубашку порвет на свадьбе, а тут как бы в целом могут людей раскидать по углам.
3: Опять же, всегда же говорят, какая русская свадьба без драки?
2: Пусть любая, где нет меня. Вот, все остальное вообще без проблем. Хорошо, вот вам легкие лайфхаки, немножко трендов, поговорили. Ну а теперь мы отправляемся, естественно, выяснять, кому сегодня достанется подарок. А вас остаем с прекрасной музыкой, и это Jam без правил.

0: вернемся к музыке очень скоро на Jam FM.
1: Где пробки?
2: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Про». Итак, как сообщает сервис Яндекс.Карты, Малышева стоит от Гагарина до улицы Егоршинский подход ЕКАД от реки Светлая до Новомосковского тракта, а также от реки Березовка до Высоцкого. Восточка от Первомайской до Декабристов, Декабристов от Луначарского до Восточной. Постоим на Турбинной от Учителей до Космонавтов, также на Объездной от 8 марта до станции диагностики ГАИ. Много машин от Щерст от 8 марта до машины на Блюхера от Раевского до Шевской.
1: Реклама.
3: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.
0: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем FM.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 21 минута в центре города Екатеринбурга, 29 градусов, прекрасная погода, шикарное настроение. Ну и мы решили сегодня, знаете, дать вам чуть-чуть больше, например, подарков.
3: Сегодня мы с Мишей разыгрывали пару билетов на футбол, на игру Урала и махачкалинского «Динамо» без возрастных ограничений. И победила у нас моя тезка Яночка. Она забирает билетики, ведь ее смайлик оказался пятым по счету. И на правах рекламы матч пройдет в эту среду, 20 мая в 19:30 на Екатеринбург-арене. Это будет матч сезона, потому что будет игра за выход в РПЛ, на секундочку. Так что поддержим наших ребят Урал как следует. Паспорт болельщика вам не нужен.
2: Да, приходите, смотрите, наслаждайтесь, это действительно дома и стены помогают. Ну а пока пришло время для честного отзыва. Значит, мы собираем со всей нашей паутины отзывы, которые оставляете вы. Причем, может быть, кто-то из вас их реально и оставил. Ну, то есть те, которые мы сейчас прочитаем. Мне нравятся больше всего не просто отзывы, мне нравятся отзывы,
3: ответы,
2: которые отвечают, да. Ну, давайте честно, это грубо, так делать нельзя. Но с точки зрения черного юмора, я вообще максимально обожаю такую историю. В общем, Екатерина оставила в 7 утра отзыв. В 7 утра она оставила и пишет: видела в ПВЗ крысу. ПВЗ, в смысле, пункт выдачи заказов, крысу. И ей отвечает: доброго времени суток. Вы перепутали это с зеркалом. И это очень прикольно.
3: Токсично.
2: Но плохо. Да, это грубо, так делать нельзя. Я более чем даже уверен, что это, ну, как бы, как оскорбление. И это можно уже в какую-то юридическую плоскость все перенести. Но смешно.
3: Моральный ущерб, да,
2: это
3: какой-то
2: смешно.
3: Вред. Можно потом миллиончики отсудить, на секундочку. А вот, например, женщина купила баночку БАДов, а именно магний. Мы же все сейчас знаем, что он очень именно сейчас почему-то популярен стал, якобы успокаивает нервы. Она пишет...
2: Не, он всегда успокаивал.
3: Ну да, я говорю, что именно сейчас почему-то его активно все начали пить. Да?
2: А я знаю, кстати, почему.
3: Пошел.
2: Потому что сейчас зумеры входят в новую тенденцию, они покупают аптечные разные препараты и применяют их на себе. Ну, то есть там, как быть моложе, знаешь, такие всякие разные истории.
3: Ой-ой-ой.
2: И это нишевые продукты, то есть нишевые товары с точки зрения стоимости.
3: Салициловая кислота.
2: Ну
3: там,
2: да, я не могу сказать.
3: Лицо протирать.
2: Не могу сказать,
3: так.
2: Да, мне как бы просто спасибо маме и папе. Но суть в том, что они используют это. Мы как-то разговаривали просто с врачом, он сказал, что нельзя этого делать, ни в коем случае. И вот, соответственно, магний, наверное, в той же плоскости для того, чтобы им успокоиться. Но ты же из умеров, ты вот скажи, ты пользуешься?
3: Я витаминки пью, конечно.
2: Ну, конечно, конечно.
3: Красоты волос,
2: я вообще
3: ногтей,
2: ничего не пью,
3: кожи. Нет, это важно.
2: Наверное,
3: а вот
2: да,
3: вернемся к отзыву. Женщина-то пишет: пью препарат, вот этот магний, уже 24 дня. Решила, что пришло время оставить отзыв. Знаете, как я поняла, что он работает. И пишет дальше: долгие годы я не могла найти в себе силы бросить своего парня. Бросила, значит, бросала, точнее, до этого через 3 дня возвращалась обратно, плакала, рыдала, унижалась. А теперь, о чудо!
2: Когда не пила,
3: да,
2: получается. Ага.
3: Пишет: бросила, и мне пофиг, я вспомнила. А точнее, я не вспоминаю его вообще, напишет.
2: Это хорошо. Вот, понимаете, магний, казалось бы, от нервов, но вот и от сердца тоже
3: подействовал.
2: Лечит.
3: Подействовал.
2: А у меня подборка. В общем, здесь в какой-то момент на одном из маркетплейсов выставили официально УАЗик от официального дилера. Это буханка. Если кто не в курсе, посмотрите. Ну, это легендарная такая буханка. И, значит, ее выставили на маркетплейсе. И у нее стоимость была 1 590 000.
3: За буханку?
2: На момент... Ну, это машина, в смысле.
3: Я знаю.
2: За момент, когда вот ее начали продавать, вот у нее была такая цена.
3: Дороговато.
2: И там просто, ну, полетели дичайшие отзывы. Сразу пишут, почему вместо какой-то цены номер телефона. В каком виде товар доставляется на пункт. Нужно ли распаковывать перед камерой. Рыжики уже входят в комплектацию.
3: Иронизировать начали.
2: Или за каждый нужно доплачивать отдельно, да. В общем, это очень круто выглядит, мне всегда нравится. Вот есть моменты, которые нас объединяют. И, ну, тут легендарная фраза, конечно. Можно, а зачем? Ну, это люди, которые приближены к автопрому или в целом, которые смотрят всю эту историю.
3: А вот у меня отзыв есть. Женщина купила красивый комплект нижнего белья.
2: Так.
3: Значит, пишет: все класс. Единственная просьба к продавцу: пожалуйста, упаковывайте в непрозрачный пакет. А то в пункте выдачи, когда все это добро мне вывалили на стол, порадовалась не только я, но и вся очередь за мной.
2: А как? Там же по-любому
3: надо
2: под камерой. Это о наболевшем.
3: Это всегда так. Вот я тоже, когда что-то заказываю, там же нужно еще проверить,
2: ну,
3: в одном,
2: да,
3: маркетплейсе под,
2: да,
3: камерой якобы открыть. А если там купальничек какой-нибудь? А если еще что-то такое достаточно сокровенное, как вот это открывать?
2: Да. А как говорится, а если он еще и без батареек, то как вообще проверить?
3: Но на секундочку, примерочный как-нибудь.
2: Да, ну, как говорят, руки вверх, когда мы были молодыми, наши все эмоции были с нами. Но не старейте, это на самом деле ловушка.

0: Реклама. Дни рождения и выпускные в «Радугаленде». Это 10 аттракционов, 100 игровых аппаратов, аниматоры и яркие шоу-программы. Что еще нужно от праздника?
1: Чтобы его за меня организовали.
0: Сделаем!
2: «Радугаленд». Детские праздники под ключ. Подробности на сайте radugadefisland.ru. Телефон 311-4190.
3: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
5: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
6: 235-0905.
5: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
5: «Джем без правил».
7: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вечернее шоу на «Джем-ФМ».
7: «Джем без правил».
8: 18:31 в центре города. Великолепно. Ну, просто шикарно. 29 Красота. Градусов. Да, я надеюсь, что вы сегодня не надели на себя пыжиковую шапку. Вне тенденции моды вы сегодня решили остаться, ну, просто сухим человеком. Ну, а пока свежая история.
9: Яна Кошкина. Знаешь такую?
8: Да.
9: Сразу спрошу, да, чтобы не было недопонимания.
8: Это из разных телешоу.
9: Да, такая комедийная актриса, очень красивая.
8: Как-то
9: она вспомнила...
8: Камикеса.
9: Камикеса, да. Она вспомнила, как дралась с сестрой в детстве. Все дело в том, что сейчас семью активно...
8: А сколько ей лет?
9: Яне Кошкиной. Mm-hmm. Вот надо посмотреть. Я думаю, что ей уже за 30. В принципе, но она великолепно выглядит на свой возраст. Ну, мне кажется, да, где-то за 30. В общем, дело все в том,
8: 36,
9: что... 36,
8: да.
9: А, уже даже практически ближе к 40, видишь как. Все дело в том, что сейчас...
8: Ян, там есть жизнь, не переживай.
9: В общем, актрису, точнее, ее семью активно обсуждают в интернете, потому что она сейчас со своей мамой участвует в одном очень популярном шоу.
8: Да,
9: там они ищут сокровища, вот это вот.
8: А, все, у меня это просто называлось «Прогулка в гаражах».
9: Нет, они участвуют в этом шоу, и сейчас активно их обсуждают. Так вот, Яна вспомнила, как дралась с сестрой в детстве, потому что сейчас вот эта нахлынула волна воспоминаний.
8: Драк? А.
9: Да, и у них разница с сестренкой. Вот у нее есть сестра старшая, Рената, разница 4 года. И вот
8: она нормальный возраст.
9: Ну да, она сказала, что однажды при очередной драке, они постоянно дрались, она, значит, ей порвала мочку уха. Яна, Ренате, получается. И Яне потом было очень стыдно за содеянное. Она раскаивается до сих пор. Поклонники же не понимают, как вообще можно так сильно драться двум девчонкам.
8: Нет, как драться? У меня дети, драться вообще...
9: Абсолютно тоже. Могу...
8: Можно с куста.
9: Да, тоже так же сказать. У меня с братом младшим разница тоже 4 года, и я абсолютно помню, как мы таскали друг друга за волосы.
8: Но я очень рад, что в обществе они максимально дружны и настроены против всех. Ну, я имею в виду, что, конечно, они уважают, там, ценят других людей и так далее, но они сначала вот для себя... А потом, типа, для всех остальных.
9: Кстати,
8: у меня
9: есть такое,
8: даже если кто-то идет один на день рождения, ну, там, например, у дочери есть вот ее одноклассники, они ее приглашают, они как бы, ну, не очень хотят видеть, или, например, локация, которая подразумевает конкретное количество человек. Ну, не знаю, где вот виртуальная реальность, например, там надо вот 10 детей, все, не больше, условно, не меньше. Ну, да, и как бы еще двое моих сыновей, если они придут, они, ну, просто будут сидеть. И я сойду с ума, пока она будет там играть 2 часа, а мы с ними нет. Но зато, когда раздают всякие разные подарки, обычно мама покупает чуть больше.
9: Угу.
8: Мало ли, кому-то там сломается. Ну, какие-то, знаешь,
9: ну,
8: вот, мини-презентики, да, там, не знаю, какие-то шоколадные конфетки, да еще что-то. И у меня всегда все мои дети, они забирают для оставшихся двух.
9: Как это мило.
8: Да, нормально.
9: Слушай, они же могли себе, получается, забрать, а тут
8: да,
9: еще
8: но они
9: забрали
8: не забирают, да. Свои. Жалко, конечно, что про меня никто не вспоминает. Но, опять же, я сам буду считать, что в этом виноват. Ну вот, не деритесь, в общем, своими братьями и сестрами. Даже сейчас, как бы, уже в зрелом возрасте.
9: Мне кажется, этого невозможно все-таки избежать. Но главное, что потом действительно были одной командой.
8: Да, не, ну есть жесткие моменты, а если вы так, как бы, слегка повздорили, ну, такое тоже бывает. Но сегодня хочется, знаете, не вздорить, а наслаждаться какой-нибудь мороженкой, например. А если это сделать, то я думаю, что у вас все, вот эти, знаете, вечерние мысли схлопнутся. Но все-таки хочется узнать, что происходит с погодой сегодня за окном прямо сейчас.
6: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
10: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, вторник, 19 мая, синоптики. В ЕКБ пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Этой ночью до +16, завтра днем 24-28 тепла.
0: Реклама.
11: Беспокоят отеки, тяжести сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
12: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
11: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: Джем без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Джем-ФМ.
1: Джем без правил.
2: 18 часов 40 минут. Пришло время воспользоваться искусственным интеллектом. Это нейродичь. Что будет происходить? Мы задаем искусственному интеллекту вопрос, который в обычный день нас тревожит. И он дает свои варианты ответа.
3: Но сегодня очень актуальный у нас запрос, потому что мы решили узнать, как пережить жару.
2: Да, и у меня есть первый, на самом деле, вопрос. Одевайтесь как ниндзя.
3: Так, все в черном, что ли, или как-то?
2: Да. То есть, легкая свободная одежда светлых тонов, ваш лучший друг. Чем больше вы похожи на загадочного призрака, тем меньше шансов у жары вас догнать. Ну, имеется в виду, вот как в паранже такая. Ну,
3: а
2: смысл
3: ниндзя
2: такой.
3: Разве не в черном, они в белом ходят?
2: Ну, как ниндзя?
3: Ниндзя?
2: Да, он же не говорит «будь ниндзя», он говорит «как ниндзя». То есть суть в том, чтобы закрыть все то, на что может упасть свет.
3: Наоборот, надо загорать, понимаешь?
2: Не, ну кому-то нельзя. Мне вот, например, руками нельзя, и я поэтому всегда использую самые сильные, ну, солнцезащитный крем, да. Какой там 90 или какой там есть?
3: Я не знаю, плюс 50 вот я знаю, что есть,
2: не,
3: а 90
2: больше.
3: Нету.
2: Есть больше.
3: А пишет мне нейросеть, организуйте день без одежды, снимите все лишнее, пусть ваше тело дышит свободно. Мне интересно, как на вас посмотрят коллеги, если вы воспользуетесь таким лайфхаком?
2: Не, ну я думаю, что, во-первых, это не сильно полезный лайфхак, ну потому что ты реально через 20 минут сгоришь. Ну, то есть тебе будет еще хуже потом, если это первое. Второе, кремом не напасешься. Ну, немножко можно. Но если дома, чтобы тебя как-то прохлаждало, так скажем.
3: Ну, дома, да, может быть, речь идет про домашнее использование.
2: Ну, тогда это не совет, это как будто из моего дома.
3: Очевидный факт.
2: Из моего дома взяли, да, этот совет. Но в целом, как бы, можно и так. Говорится, не геройствуйте. Если есть возможность, оставайтесь в помещении с кондиционером. В целом, логично.
3: Слушай, ну это не нейродичь какая-то, уже логика какая-то у нее пошла, в принципе.
2: Ну, типа, да,
3: очевидно,
2: да.
3: Но факт. Мне тоже пишут, переходите на холодную диету. Что это значит? Ешьте только мороженое охлажденное, значит, всякие супики и салаты. Ваш организм будет благодарен за ледяную передышку. Слушайте, но тоже очень сомнительно,
2: но
3: потому что можно заболеть.
2: Человеческий лайфхак. Нет, ну в смысле ты не вталкивай в себя там килограммы льда. Типа потихонечку, как молить, я тоже такой окрошу. Крошку такую. Прям вот ты сказала, я захотела крошку. Извините, если кого-то замотивировал сейчас, ребят, но опять же, вы взрослые люди. Хотите, заедьте, возьмите. И все. И у вас будет в целом жизнь хороша, нет?
3: Хороша будет, разумеется. Я вообще... Но я окрошку ем салатом, понимаешь?
2: Это не окрошка уже, это... Такое...
3: Это окрошка. Просто без кваса.
2: Называют оливье.
3: Оливье? Но это не оливье.
2: Не, ну понятно, что оно отличается. Там же
3: горошка
2: нет. Оливье, горошек, там маринованные все эти истории, но это все равно. Ну как бы... Ну нет, окрошка это прям
3: я
2: вот
3: я предпочитаю
2: этот...
3: почему-то отдельно запивать квасом, понимаешь? Я не могу сочетать эти продукты вместе.
2: Ну, в твоей жизни очень много интересных моментов, за которые мы тебя можем простить.
3: Не будем осуждать.
2: Но сухой... Как это забыл?
3: Салат.
2: Сухой салат, да, останется, конечно, с тобой навечно. Это была нейродичь. Мы спросили у искусственного интеллекта, как можно справиться с жарой. Быть может, эти советы немножко тебе да помогут. Ну, а это Джем без правил, и мы продолжаем.

0: крепче, прижима поближе, без остатка раствори.
1: Джем! Джем! Джем FM!

0: FM без правил.
1: Для слушателей старше 12 лет.
0: Вечернее шоу на Jam FM.
1: Jam без правил.
2: 18 часов 55 минут в центре города Екатеринбурга, 28 градусов за окном. Я думаю, в целом вы видите, даже находясь еще в офисе, чувствуете, что действительно очень тепло.
3: Очень жарко, правда. И мы сегодня в теме нашего вечера обсуждали, как же ты справляешься с этой жарой, вообще как проходит твой жаркий понедельник. Определили победительницу.
2: Да, мы подарили ей подарки. Мне очень нравится, что нам как бы в канал в Максе пишут до сих пор, несмотря на то, что тема там идет с 5 до 6, но до сих пор приходит сообщение. Кстати, ты тоже можешь подписаться для того, чтобы участвовать в розыгрыше призов. Все просто заходи в Макс, пиши радио Jam FM Екатеринбург, и мы, опа! Туточки сразу с тобой.
3: А мне еще нравится, что мы сегодня билетики на футбол тоже разыграли, и завтра тоже будем разыгрывать.
2: Да, мы не устаем. У нас очень много подарков на самом деле, но и прекрасного настроения, конечно, рубрики, которые помогают вам быть чуточку счастливее. Кстати, эти два часа мы провели вместе с тобой. Меня зовут Миша Киселев.
3: А меня Яна Ефимова.
2: Ну и напоследок, как всегда, хочется сказать, что нам сегодня было с вами хорошо, и мы очень надеемся на то, что это чувство...
3: взаимно.

0: Новости на Jam.fm.
1: Добрый вечер. Международная федерация гимнастики сняла все ограничения со спортсменов из России. Они допущены до всех турниров с флагом и гимном страны. Как сообщила пресс-служба Федерации гимнастики России, решение было принято исполкомом международной организации. Решение касается всех 5 гимнастических видов спорта: художественной и спортивной гимнастики, прыжков на батуте, спортивной акробатики и аэробики. Власти Екатеринбурга с третьей попытки выбрали поставщика 15 автобусов-гармошек. Им стала ООО «Автотехком», являющаяся официальным дилером производителя автобусов «Волгабас». Эта же компания осуществляла такую же поставку в прошлом году. Городские власти трижды с февраля этого года объявляли аукцион. В первый раз никто не заявился. Во второй единственный участник подал заявку с техническими недочетами. На третий тендер также заявился один участник, и его заявка была в норме. Автобусы должны быть доставлены до 30 июня. Их планируется отправить на маршруты номер 50, 64 и 67. На сегодняшний день уже 136 тысяч жителей Екатеринбурга приняли участие в голосовании за благоустройство общественных территорий. Необходимо набрать еще 154 тысячи голосов, сообщили в мэрии. Голосование продлится до 12 июня включительно. На данный момент лидирует бульвар по улице Культуры, у него около 18 тысяч голосов, Основинский парк 16 тысяч, сквер по улице Амундсена от Волгоградской до Академика Бардина около 14 тысяч голосов. Сделать выбор можно на госуслугах и с помощью волонтеров. На голосование в Екатеринбурге вынесено 17 общественных пространств. 2 новых удобных съезда с Малышевского моста построят в Екатеринбурге. По новым эстакадам водители смогут подняться на Малышево с Егоршинского подхода и съехать с Малышева в сторону Калины, минуя лепестковую развязку и два разворота, сообщает Е1. В сети появился трейлер драмы «Ганди молчал по субботам» с Марком Эйдельштейном. Лента выйдет в российский прокат 18 июня. Фильм рассказывает историю 16-летнего юноши по имени Мота, отец которого уходит из семьи. В знак протеста против развода родителей парень приводит в дом бездомную женщину и говорит, что будет жить с ней. С Марком Эйдельштейном в картине снимались также Дарья Якомасова, Виктория Толстоганова и другие, режиссер Юрий Зайцев. Доллар 73.13. Евро 85.18.
0: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Уралтрак», «Донфенг», центр Екатеринбург. На завтра, вторник, 19 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 24-28. Тепла.
0: Реклама.
3: Что за новый кроссовер на парковке?
4: Донгфэнг. Крутой салон, полный контроль движения, высокий клиренс и вместительный багажник. 197 лошадей, а расход всего 7,2 литра. Гарантия 5 лет. Убедись сам на тест-драйв. До 31 мая бери в рассрочку под 0,01% и подарки получишь. Звони 380-80-66. Березовский тракт 9. Автомобильная столица Урала.
5: Кредитор АО «Альфа-Банк». Подробности программы на сайте alfabank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Jam FM. 102.5. Jam FM.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

которую проведу для вас я, Настя Негода. В ближайший час я представлю вам главные хиты радио и интернета, лучшие работы молодых артистов и, конечно, звездные новинки. Перед тем, как включить первый трек, напоминаю, что совсем скоро, уже в эту среду 20 мая, в Москве пройдет второй в этом году концерт «Топ Хит Лайв» с участием звезд и совсем новых артистов, за которых вы больше всего голосовали на tophit.ru и социальных сетях. Ну а прямо сейчас мы запускаем обратный отчет нашего хит-парада. Трек-лист открывает Юлия Зиверт и ее свежий хит, который называется «Газ». Трек уже играет в эфире сотни радиостанций и набрал 40 тысяч эфиров. Со своей стороны отмечу, что в этой песне отличный текст. Готовая инструкция для молодых артистов от Зиверт. Как стать звездой? Слушаем!

0: И еще один новый хит с глубоким смыслом нам подарили Егор Крид и Сивиль из группы Артик и Асти. А называется их совместный трек «Карма». Песня уверенно набирает обороты на радио, и я не могу не включить «Карму» в трек-лист нашего хит-парада. Егор Крид, Артик и Асти, топ-хит-чарт.
1: 14 место.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но завтра.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода, актриса, певица, радио и телеведущая. И вы слушаете Топ-хит-чарт, в который мы подводим музыкальные итоги прошедшей недели, слушаем лучшие хиты радио и интернета. И к нам присоединяется шоумен, телеведущий и певец Александр Владимирович Рева, которого мы все знаем под именем Артур Пирожков. Месяц назад Саша Артур выпустил новый трек со скромным названием «Самый красивый». Вскоре эта песня заиграла в эфире нескольких федеральных радиостанций. Ее подхватили в регионах и вуаля! Сегодня премьера трека в топ-хит-чарте. «Самый красивый» Артур Пирожков. Встречайте!
0: 13-е.

0: вернемся к музыке на Jam FM.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Главный футбольный матч года. «Урал» бьется за выход в премьер-лигу.
4: Первый стыковой матч. Среда, 20 мая, Екатеринбург-Арена. Начало матча в 19:30.
3: Поддержи любимый «Урал».
4: Приобретайте билеты на сайте fcural.ru.
5: АО «ФК Урал», ОГРН 103-660-399-80-23. Юридический адрес: Екатеринбург, улица Фестивальная, дом 8.
6: 2026 год.
5: Екатеринбург, 0+.
0: Телефон рекламной службы Jam FM.
7: 235-0905.
0: 235-0905.
8: Jam FM.
0: Снова музыка прямо сейчас.
9: 102.5 Jam FM.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
12: Дюжину лучших треков недели у нас сегодня открывает Лера Беарвульф и ее хит «Феникс». Несмотря на все старания, Лера не удержалась на вершине интернет-чарта. Зато на радио у нее дела идут отлично. «Феникс» набирает обороты, у него уже больше 70 тысяч эфиров и уже десятки миллионов стримов в интернете. Куда же без них? «Феникс» Беарвульф на 12-й строчке нашего хит-парада.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 11-м месте у нас сегодня премьера. Трек, авторами и исполнителями которого стали Артем Качер и DJ Smash. Песня называется «Клатч». И это небольшая женская сумочка для всяких нужных дамам мелочей. Если вы меня спросите, почему «Клатч», я честно скажу, что не знаю. Наверное, потому что песня эта грустная. Артем поет об окончании отношений с девушкой, когда ее былая любовь превращается в воспоминания, которые лежат в этой самой сумочке между тушью и тенями. Добавлю лишь, что Артем Качер станет одним из участников концерта Top Hit Live 20 мая в Москве. Но прямо сейчас он становится участником нашего хит-парада.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги недели и слушаем совсем новые хиты. Прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты с своими хитами. Перед тем, как зазвучит музыка, я хочу напомнить, что благодаря вашему голосованию в группе «Топ Хит ВК» некоторые из новичков попали в лайнап концерта «Топ Хит Лайв», который прогремит совсем скоро, 20 мая в Москве. Поэтому голосуйте за музыку.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Джем ФМ.
10: Привет! Юлия Барановская заказала платье для дочери у известного модельера. Телеведущая решила сделать незабываемый подарок для своей дочери в честь выпускного. Она захотела, чтобы платье для Яны шила Ирена Сопрано. Модельер работала над созданием нарядов к фильму «Дьявол носит Прада 2». В интернете уже выложили снимок с примерки. На нем видно, как семья выбирает ткань для будущего модного шедевра. Однако уже известно, что изделие будет выполнено в благородном розовом оттенке. Сама Барановская прокомментировала, цитирую, «Мы выбрали бренд Ирена Сопрано. Это мои хорошие знакомые. Мы дружим». Как пишет Супер, давними поклонницами этого бренда являются мировые звезды. Среди них Джей Ло, Бьонсе, Пэрис Хилтон и Арнелла Мути. Ну а нам уже не терпится посмотреть на результат. Пускай обязательно выкладывают фоточки. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Джем ФМ.
9: Прогноз погоды на Джем ФМ.
11: На завтра, вторник, 19 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 24-28 тепла. Также завтра в Риже и Ревде тоже преимущественно ясно, без осадков, до плюс 28. В Краснотуринске переменная, возможен дождь, до плюс 28.
9: Джем ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
12: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
13: Друзья, горячую десятку хитов у нас сегодня открывает драгоценный малахит, который исполняет Аня Плетнева и группа «Винтаж». Со времени, прошедшим с моей прошлой программы, малахит встал в ротацию на уже почти сотню станций и прозвучал в эфире более 60 тысяч раз. Что ж, встречайте винтажный малахит в нашем хит-параде.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, не забывайте, tophit.ru, группы Топ Хит ВК и в Телеграм, ваши лайки, ваша поддержка. Это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность. С вами в эфире Настя Негода, а в компании со мной прямо сейчас Анна Асти и Дима Билан, которые прямо сейчас исполнят свой свежий хит, который называется «Эпилог». Встречайте.
0: 9 место.
2: В том коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много ты.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, Джахид Гусейн Ли, которого мы знаем как певца Джонни, в конце прошлого года записал трек «Помню». Эта песня стала настоящим долгожителем радиоэфира и радиочартов. Только представьте, на сегодняшний день «Помню» играет на 200 радиостанциях России и уже собрала почти 900 тысяч эфиров. Я не могла пройти мимо этого хита-долгожителя и с удовольствием ставлю его в эфир.
0: Восьмое место.

0: И сейчас мы услышим артистку, чьи хиты много лет возглавляли российские радиочарты. Я, конечно, имею в виду «Елку». Ее апрельский трек «Проще» уже прозвучал на радио более 100 тысяч раз и продолжает набирать обороты. По данным ТОП-хит, «Елка» в этом году возвратилась в десятку самых популярных исполнителей на радио. Ну а сможет ли она составить конкуренцию нынешним лидерам чартов Мари Краймбрери и Зиверт? Мы узнаем 26 ноября, когда состоится церемония вручения музыкальных наград Top Hit Music Awards 2026. Ну а пока здесь и сейчас «Елка» и ее хит «Проще».
1: Седьмое.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, далее у нас на очереди Матвей Мельников или просто Мот. В конце февраля Мот выпустил трек «Намек на нас». Трек стал в горячую ротацию, его эфиры перевалили за 200 тысяч и продолжает двигаться вверх в радио и интернет-чартах. Сегодня «Намек на нас» на 6-й строчке нашего хит-парада.
0: Шестое.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, приветствую всех, кто только что присоединился к нам. С вами Настя Негода, а в эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт». Самый объективный российский хит-парад радио и интернета. И как всегда, перед финальной пятеркой хитов я представлю вам совершенно новые релизы звезд. Слушайте, запоминайте, добавляйте в свои плейлисты. «Все будет хорошо» — Митя Фомин и Саша Ди.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: Это были самые заметные звездные премьеры. И я, Настя Негода, снова и снова напоминаю вам tophit.ru. Группа «Топ Хит» в ВК и в Телеграм. Ваши лайки, ваша поддержка – это реально помогает артистам почувствовать вашу любовь. И прямо сейчас мы переходим к пятерке топ-хитов недели, которую открывает «Асфальт» Оли Серябкиной. Только что трек перевалил отметку в 200 тысяч эфиров, и поэтому сегодня этот «Асфальт» идеально ложится в наш трек-лист.
1: Пятое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: На четвертой позиции у нас сегодня Ваня Дмитриенко и его «Ртуть». Кстати, Иван, наряду с рэперами Джакон и Айс Гергертом, в 2026 году один из самых любимых артистов российского интернета. Сколько и каких наград Дмитриенко получит по итогам года, мы узнаем 26 ноября, когда состоится 13-я церемония вручения музыкальных премий «Топ-хит Music Awards». Ну а прямо сейчас «Ртуть». Еще одна трогательная Ванина баллада о перипетиях любви.
0: Четвертое.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
2: Тройку лидеров открывает сегодня свежий трек Тани Ткачук, солистки группы «Моя Мишель». Первая премьера группы в этом году называется «На малиновой луне». Эту песню Таня или «Моя Мишель», как вам больше нравится, написала минувшей зимой, когда ей было очень холодно и одиноко. Трек встал в горячую ротацию на сотни ведущих российских радиостанций, так что с эфирами у него будет полный порядок. А прямо сейчас у «Малиновой луны» бронза нашего хит-парада.
1: Третье.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире Топ-хит-чарт и его ведущая Настя Негода. Серебро сегодня уходит очень интересной коллаборации. В новом проекте собрались Матвей Мельников или Мод, Хачо Дуномалян или Хчо и R&B-артист из Сочи Виктор Вавилов, выступающий под псевдонимом «Бай Индия». Эти три парня записали лирический трек «Шаде», который встал в горячую ротацию на ведущих столичных радиостанциях. Это привело «Шаде» к мгновенному взлету в чартах и премьере у нас.
0: Второе место.

0: Хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Ну, а на самом верху у нас с вами уже третью неделю подряд царит Мари Краймбрери с хитом «Давай не ждать». Что ж, я думаю, что этот трек Марины – отличный выбор музыкальных редакторов российских радиостанций. Ну а мы в нашем чарте просто обязаны подчеркнуть успех победителя. В общем, золото этой недели уходит Мари Краймбрери. Встречайте победительницу!
0: Лидер ТОП

0: Друзья, наш хит-парад завершается. Для вас и вместе с вами все главные российские хиты комментировала его ведущая Настя Негода. Спасибо, что вы были все это время со мной. Обязательно заходите на tophit.ru. Смотрите чарты, слушайте самые популярные хиты радио и интернета. Берегите себя и слушайте только хорошую музыку. До новых встреч. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП ХИТ ЧАРТА ровно через неделю.
2: Спонсор выпуска ООО «ЭЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Новости на Jam.fm.
4: Добрый вечер. У Кремля очень серьезные ожидания от визита Владимира Путина в Китай. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Владимир Путин посетит Китай 19-20 мая по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе встречи стороны обсудят пути углубления всестороннего партнерства, стратегического взаимодействия, а также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам. В состав российской делегации вошли профильные вице-премьеры, министры и руководители российских компаний, действующих в Китае. Мэр Екатеринбурга сломал ногу. Все произошло с Алексеем Орловым во время игры в волейбол. Пока что он работает из дома, об этом рассказали в мэрии. Травму глава города получил во время прошедших выходных. Потребуется некоторое время на восстановление. Сейчас Алексей Валерьевич работает с документами. Все городские службы продолжают работу в штатном режиме, сообщили в городской администрации, на которую ссылается портал Е1. Ограничения на розничную продажу алкоголя ввели в Екатеринбурге на этой неделе. Запрет вводится на время проведения Всероссийского библиотечного конгресса, который проходит с 18 по 22 мая. Так, 19 мая нельзя будет купить спиртное с 15 часов до 22:30, а 20 и 21 мая с 14 часов до 23, сообщают городские паблики. Памятник Алексею Балабанову в Екатеринбурге установят возле Дворца молодежи 18 июня. Изначально церемония должна была состояться 18 мая в годовщину смерти режиссера, но ее перенесли на месяц, сообщили в мэрии. Решение установить памятник было принято в 2024 году. В конкурсе победил эскиз скульптора Мейрама Баймуханова. Открытие приурочат году уральского рока. Песни групп Свердловского рок-клуба звучали в фильмах Алексея Балабанова. Фильм «Коммерсант» с Александром Петровым в главной роли второй раз подряд возглавил российский кинопрокат и заработал за минувшие выходные 51 миллион рублей. Об этом сообщает портал «Кинобизнес.ком». «Коммерсант» рассказывает историю начинающего предпринимателя Андрея, который оказывается втянут в мошенническую схему. И теперь ему предстоит не только пережить несколько лет тюремного заключения, но и переосмыслить всю свою жизнь и стать другим человеком. На втором месте по итогам выходных мультфильм «Тео и Тиг. Дорога на Байкал», который заработал за выходные 49,5 миллионов рублей. И следом идет лента «Ангелы Ладоги» с кассой в 24 миллиона рублей. Доллар 73,13, евро 85,18.
5: Реклама. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
6: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
5: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Прогноз погоды на Jam.fm.
2: Спонсор выпуска ООО «Екатеринбургский деловой мир». Сеть клиник «Екатеринбургский медицинский центр». На завтра, вторник, 19 мая, синоптики ВКБ пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 24-28 тепла.
3: Реклама.
7: Где срочно сделать рентген? Рентгенография 7 дней в неделю в Екатеринбургском медицинском центре на Шевченко 9. Единый телефон 379-0770.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
9: Для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама. Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Представляешь, купил квартиру мечты от Синицы на набережной. Утром горы, вечером прогулки у воды.
3: Звучит идеально, а я ищу в центре. В институт пешком, до центра 10 минут и парк рядом.
4: У Синицы есть квартиры для любого образа жизни. По стартовым ценам с отделкой на выбор. Синица. Вам это близко.
5: Застройщик ОАЗ Синица.реформа1. Проектная декларация на наш.дом.рф. ФЗ-214.
6: Телефон рекламной службы JAM-FM.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: JAM-FM.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на JAM-FM.
10: Привет! Ваня Дмитриенко устроил трогательный сюрприз своему отцу. Молодой артист решил прилететь в родной Красноярск и удивить своим внезапным появлением отца. Вместе с сестрой Дмитриенко до последнего скрывал, что собирается приехать к нему в гости. Мужчина думал, что за воротами дома его ожидает обычный курьер. Папа Вани был обескуражен и еле сдержал слезы. Все трое принялись обниматься друг с другом и смеяться. Удивительную встречу Дмитриенко снял на телефон и выложил в сеть. Поклонники отреагировали позитивно. Они отметили, что его отец настоящий добряк. Как пишет Супер, родители Вани находятся в разводе. Отец артиста проживает в Красноярске со своей новой семьей. Несмотря на это, с детьми он поддерживает очень теплые отношения. Отмечу, что Ване Дмитриенко 20 лет. А он это здорово придумал. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на JAM-FM.
9: Прогноз погоды на JAM-FM.
11: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс». На завтра, вторник, 19 мая, синоптики. В ЕКБ пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 24-28 тепла. Также завтра в Первоуральске по Полевском асбесте преимущественно ясно, без осадков, до плюс 28. В Туринске до плюс 29. Возможен дождь. Переменная.
0: Реклама.
12: Рождение ребенка. Что может быть важнее? Родильный дом «Процельс» делает все, чтобы появление вашего малыша на свет было максимально комфортным. Открыто VIP-отделение со специальными программами класса VIP, люкс и премиум.
13: Забота и внимание с учетом ваших пожеланий и индивидуальности. Выбирайте частный родильный дом «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
14: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: JAM-FM 102.5.
16: JAM-FM. Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, вторник, 19 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 24-28 тепла. Также завтра в Риже и Ревде тоже преимущественно ясно, без осадков, до плюс 28. В Краснотуринске переменная, возможен дождь, до плюс 28.

0: Реклама.
1: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: И снова музыка.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.FM.
1: Привет! Дочь Николь Кидман и Кита Урбана отписалась от отца в соцсетях. 17-летняя Сандей Роуз, дочь музыканта Кита Урбана, отписалась от отца в личном блоге. Все это произошло на фоне слухов его отношений с кантри-певицей Карли Скотт. При этом сам артист по-прежнему подписан на старшую дочь. По сообщениям инсайдеров, отношения певца с обеими дочерьми осложнились после его расставания с их матерью, Николь Кидман, в сентябре прошлого года. По данным журналистов, дочери отказываются знакомиться с предполагаемой новой девушкой отца. В знак поддержки Николь. Другой источник добавил, что Кит пытается сбалансировать свою жизнь и потребности дочерей. Он хочет, чтобы девочки чувствовали себя комфортно, но для них в приоритете благополучие матери и собственное эмоциональное состояние. Напомню, что развод Урбана и Кидман стал шоком для поклонников. Пара завершила 19-летний брак, который считался одним из самых стабильных в Голливуде. Да уж, настоящая Санта-Барбара. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam.FM.

0: FM. Джем. Джем. Прогноз погоды на Джем FM.
1: На завтра вторник, 19 мая. Синоптики. В ЕКБ пообещали преимущественно ясно, без осадков. Ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Этой ночью до плюс 16, завтра днем 24-28 тепла. Также завтра в Первоуральске, Полевском, Асбесте преимущественно ясно, без осадков, до плюс 28. В Туринске до плюс 29. Возможен дождь. Переменная.
0: Джем FM. 102.5. Джем FM.

0: Пятница.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Свежие истории на Jam FM.
3: Привет! Ольгу Орлову атаковали голодные голуби в Японии. Певица и ведущая, путешествуя по Японии, решила напомнить всем, что ее главное хобби – помощь животным, даже если это уличные голуби. Несмотря на все предостережения специалистов, что пернатые могут быть переносчиками опасных инфекций, Ольга присела, чтобы покормить птиц. Голодные голуби тут же ее атаковали. Ольга прокомментировала: «Сначала я просто купила пакетик корма для карпов и обалдела от того, что началось. Кстати, голуби ни на кого больше не садились, или им просто больше никто не разрешил. Закончилось все тем, что я скупила всю тележку корма. До карпов я добралась минут через 30. В итоге все остались сыты и довольны». Ранее у знаменитости сбылась необычная мечта. Звезда весело провела время в компании капибар. Орлова выложила несколько видео, где запечатлела, как капибары мило едят и отдыхают на солнце на ухоженной зеленой лужайке. А в одном из роликов Ольга даже устроилась бок о бок в кровати с большой пушистой капибарой. Вот она, настоящая любовь к животным. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, вторник, 19 мая, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно ясно, без осадков, ветер переменных направлений от 1 до 4 метров в секунду. Ночью до плюс 16, завтра днем 24-28, тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Твое хорошее настроение.
1: Джим ФМ.
2: Читаю на заборе, приехали диджеи. Играю специально для продвинутых парней. Раз

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: музыка.
1: На Jam FM.
0: Настроение.
1: На Jam FM.
0: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
1: Jam FM.

интернет-чарта. Зато на радио у нее дела идут отлично. «Феникс» набирает обороты, у него уже больше 70 тысяч эфиров и уже десятки миллионов стримов в интернете. Куда же без них? «Феникс» Беар Вульф на 12-й строчке нашего хит-парада.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: На 11-м месте у нас сегодня премьера. Трек, авторами и исполнителями которого стали Артем Качер и DJ Smash. Песня называется «Клатч». И это небольшая женская сумочка для всяких нужных дамам мелочей. Если вы меня спросите, почему «Клатч», я честно скажу, что не знаю. Наверное, потому что песня эта грустная. Артем поет об окончании отношений с девушкой, когда ее былая любовь превращается в воспоминания, которые лежат в этой самой сумочке между тушью и тенями. Добавлю лишь, что Артем Качер станет одним из участников концерта Top Hit Live 20 мая в Москве. Ну а прямо сейчас он становится участником нашего хит-парада. 11.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Настя Негода и программа «Топ Хит Чарт», в которой мы подводим музыкальные итоги недели и слушаем совсем новые хиты. Прямо сейчас к нам с вами присоединяются молодые артисты своими хитами. Перед тем, как зазвучит музыка, я хочу напомнить, что благодаря вашему голосованию в группе «Топ Хит ВК» некоторые из новичков попали в лайнап концерта «Топ Хит Лайв», который прогремит совсем скоро, 20 мая в Москве. Поэтому голосуйте за музыку, которая вам нравится. От ваших лайков зависит судьба песен и артистов.
2: Полетели, выйдет солнце, наступит весна, и мы с братом посидим у костра.
1: «Улица», «Мама», «Простор» и Никита Колосов.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, горячую десятку хитов у нас сегодня открывает драгоценный «Малахит», который исполняет Аня Плетнева и группа «Винтаж». Со времени, прошедшим с моей прошлой программы, «Малахит» встал в ротацию на уже почти сотню станций и прозвучал в эфире более 60 тысяч раз. Что ж, встречайте винтажный «Малахит» в нашем хит-параде.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, не забывайте, tophit.ru, группы Топ Хит ВК и в Телеграм. Ваши лайки, ваша поддержка. Это реально помогает нам, артистам, почувствовать вашу любовь и вашу признательность. С вами в эфире Настя Негода, а в компании со мной прямо сейчас Анна Асти и Дима Билан, которые прямо сейчас исполнят свой свежий хит, который называется «Эпилог». Встречайте.
0: 9 место.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, Джахид Гусейн Ли, которого мы знаем как певца Джонни, в конце прошлого года записал трек «Помню». Эта песня стала настоящим долгожителем радиоэфира и радиочартов. Только представьте, на сегодняшний день «Помню» играет на 200 радиостанциях России и уже собрала почти 900 тысяч эфиров. Я не могла пройти мимо этого хита-долгожителя и с удовольствием ставлю его в эфир.
0: Восьмое место.

0: Это был Джонни и его хит «Помню», который за полгода набрал фантастические 900 тысяч эфиров.
1: 102.5 Джем ФМ.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
0: И сейчас мы услышим артистку, чьи хиты много лет возглавляли российские радиочарты. Я, конечно, имею в виду «Елку». Ее апрельский трек «Проще» уже прозвучал

0: сможет ли она составить конкуренцию нынешним лидерам чартов Мари Краймбрери и Зиверт, мы узнаем 26 ноября, когда состоится церемония вручения музыкальных наград Top Hit Music Awards 2026. Ну а пока здесь и сейчас Ёлка и ее хит «Проще».
1: Седьмое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, далее у нас на очереди Матвей Мельников или просто Мот. В конце февраля Мот выпустил трек «Намек на нас». Трек стал в горячую ротацию, его эфиры перевалили за 200 тысяч и продолжает двигаться вверх в радио и интернет-чартах. Сегодня «Намек на нас» на 6-й строчке нашего хит-парада.
0: Шестой.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, приветствую всех, кто только что присоединился к нам. С вами Настя Негода, а в эфире вашей любимой радиостанции «Топ Хит Чарт». Самый объективный российский хит-парад радио и интернета. И как всегда, перед финальной пятеркой хитов я представлю вам совершенно новые релизы звезд. Слушайте, запоминайте, добавляйте в свои плейлисты. «Все будет хорошо» — Митя Фомин и Саша Ди.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой.
3: Это были самые заметные звездные премьеры. И я, Настя Негода, снова и снова напоминаю вам tophit.ru. Группа Top Hit в ВК и в Телеграм. Ваши лайки, ваша поддержка. Это реально помогает артистам почувствовать вашу любовь. И прямо сейчас мы переходим к пятерке топ-хитов недели, которую открывает «Асфальт» Оли Серябкиной. Только что трек перевалил отметку в 200 тысяч эфиров. И поэтому сегодня этот «Асфальт» идеально ложится в наш трек-лист.
2: Пятое.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: На четвертой позиции у нас сегодня Ваня Дмитриенко и его «Ртуть». Кстати, Иван, наряду с рэперами Джакон и Айс Гергертом, в 2026 году один из самых любимых артистов российского интернета. Сколько и каких наград Дмитриенко получит по итогам года, мы узнаем 26 ноября, когда состоится 13-я церемония вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards. Ну а прямо сейчас «Ртуть». Еще одна трогательная Ванина баллада о перипетиях любви.
0: Четвертое.

0: 102.5 Jam FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Лучшие хиты недели в программе Top Hit Chart с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
3: Тройку лидеров открывает сегодня свежий трек Тани Ткачук, солистки группы «Моя Мишель». Первая премьера группы в этом году называется «На малиновой луне». Эту песню «Таня» или «Моя Мишель», как вам больше нравится, написала минувшей зимой, когда ей было очень холодно и одиноко. Трек встал в горячую ротацию на сотни ведущих российских радиостанций, так что с эфирами у него будет полный порядок. А прямо сейчас у «Малиновой луны» бронза нашего хит-парада.
2: Третье.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, в эфире Топ-Хит-чарт и его ведущая Настя Негода. Серебро сегодня уходит очень интересной коллаборации. В новом проекте собрались Матвей Мельников или Мод, Хачо Дуномолян или Хчо и R&B-артист из Сочи Виктор Вавилов, выступающий под псевдонимом By India. Эти три парня записали лирический трек «Шаде», который встал в горячую ротацию на ведущих столичных радиостанциях. Это привело «Шаде» к мгновенному взлету в чартах и премьере у нас.
0: Второе место.

0: На самом верху у нас с вами уже третью неделю подряд царит Мари Краймбрери с хитом «Давай не ждать». Что ж, я думаю, что этот трек Марины – отличный выбор музыкальных редакторов российских радиостанций. Ну а мы в нашем чарте просто обязаны подчеркнуть успех победителя. В общем, золото этой недели уходит Мари Краймбрери. Встречайте победительницу!
1: Лидер ТОП-ХИТ

0: Друзья, наш хит-парад завершается. Для вас и вместе с вами все главные российские хиты комментировала его ведущая Настя Негода. Спасибо, что вы были все это время со мной. Обязательно заходите на tophit.ru. Смотрите чарты, слушайте самые популярные хиты радио и интернета. Берегите себя и слушайте только хорошую музыку. До новых встреч. Пока-пока.
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах ТОП-ХИТ-ЧАРТА ровно через неделю.
2: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Плачет девочка в ноутбуке, чужая дача, друзья, подруги, завтра пересдача. Она тихо плачет в Твиттере, на двойном бифитере. Неправильно.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Джем FM.
1: Твое хорошее настроение.
2: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твое.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: На Джем ФМ.
1: Настроение.
0: На Джем ФМ.
1: Музыка и хорошее настроение. На Джем ФМ.
0: Джем ФМ.

0: спросят, что слушаете, скажи Jam FM.
1: Что слушаете?
0: Jam. Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam. Jam.
2: Jam.
0: Jam FM.
2: Jam FM.
3: Jam.
2: Jam. Jam FM.
4: Это будет наш с тобой секрет.